0: от эфирного информбюро. Новости, сенсации, даты и праздники. Обсуждаем, спорим, делаем выводы. Юнитон информбюро.
1: 7.10 уже в Новосибирске. Доброе утро еще раз. Здравствуйте, друзья. Подходите поближе, будем общаться. Шоу «Пуша» задают настроение и тему для разговора.
2: Ну, давайте посмотрим на праздники сегодняшнего дня. Сегодня, во-первых, Всемирный день зрения.
1: Это здорово,
2: чем
1: это приятно.
2: Повод снова о нем позаботиться.
1: Как я сходил, проверил зрение. И
2: посмотрел, сколько стоят очки.
1: Новые очки. Но я купил. Причем в очках я только за рулем. Ну, чуть-чуть вдаль не вижу. Ну, хотя начинается все, и так не вижу поближе, и так уже вот не вижу. Что-то происходит с нашим организмом.
2: Сегодня также день работников дополнительного образования в России.
1: Спасибо большое всем, кто к этому причастен, мы вас поздравляем.
2: Сегодня день командира надводного, подводного и воздушного корабля ВМФ России.
1: Ура, ура, ура.
2: Сегодня день квашеной капусты.
1: Ну, это для тех, кто любит квасить или есть.
2: Ну, кстати.
1: Что делать, квасить или есть в этот день?
2: Я знаю, что закусывают.
1: Ну, слово «квасить» в русском языке означает разные, конечно, действия.
2: Из интересных событий. В 1818 году впервые в боксе стали использовать перчатки. До этого все. Вот это вот, как говорится...
1: Калашматили.
2: Ужас какой.
1: Нет,
2: происходил.
1: Там не перчатки были, там наматывали это. Шарф бабушкин брали, шарф.
2: Бабушкин шарф.
1: Чтобы больно не было.
2: Но бабушка возмутилась,
1: конечно,
2: видимо, в какой-то момент.
1: И все, изобрели перчатки.
2: В 1926 году состоялся первый в мире футбольный репортаж по радио.
1: Да ты что?
2: До этого не было никогда такого.
1: Интересно.
2: А тут вот, пожалуйста.
1: Как это интересно смотреть футбол по радио.
2: В 1967 году впервые приняли закон, регламентирующий содержание алкоголя в крови водителей. До этого не обращали внимания, а тут начали следить. Интересно, кто первый попался?
1: И закончилось вот это все. По чуть-чуть можно.
2: Да, да.
1: Все, хватит.
2: В 2014 году важное событие произошло для Новосибирска. Был открыт...
1: Я помню.
2: Третий Бугринский мост.
1: Да, 8 октября президент открывал этот мост.
2: Насчет его важности и полезности...
1: Он красивый.
2: Ну, можно долго спорить, но то, что он теперь, Юль, правда попадает на все картинки, связанные с Новосибирском, это правда.
1: Это как две подружки. Одна красивая, вторая умная.
2: У нас две умных.
1: Вот первая Бугринский мост, да.
2: Нет, ну правда, согласись, до этого всегда оперный на открытках и вот любых упоминаниях Новосибирска.
1: Нет, это символ нашего города, да, однозначно.
2: А сейчас мост.
1: 100%.
2: Ну и еще из интересного, сегодня отмечается, ну, фактически день рождения микроволновки. Потому что в 1945 году Перси Спенсер ее запатентовал.
1: Ну, классный прибор, без него никак.
2: Мы о нем, кстати, сейчас поговорим. Ну, а среди именинников сегодняшнего дня это Мэтт Дэймон, актер, который является, вообще-то, лауреатом премии «Оскар» и «Золотых глобусов». Ну и в этот же день родился наш прекрасный, замечательный Леонид Куравлев,
1: помним,
2: который оставил нам много
1: легенда,
2: фильмов.
1: Просто легенда.
2: Ну а что касается микроволновки, мы
1: давайте
2: решили про нее сегодня
1: мы о жизненном
2: поговорить.
1: То, что рядом, вот у нас на кухне, вот у меня, пожалуйста, на кухне. Да, практически у каждого есть микроволновка. У папы тут сломалась, дверца не закрывалась, купил ему новую микроволновку. Ну как без нее жить-то? Ну?
2: И мы сегодня решили задать вам парочку-троечку вопросов, связанных с микроволновкой. Ну, во-первых, как вы ее используете? Только для того, чтобы разогреть еду? Или, может быть, что-то готовите там? Я сейчас расскажу, как я еще использую. Или только размораживаете, например, да, продукты?
1: Mm-hmm.
2: И что готовили, разогревали последний раз? Может быть, как-то необычно микроволновку использовали? В общем, сегодня про использование вот этого, можно сказать, гаджета? Прибора?
1: Прибора бытового. Да? А как разорваться? Или есть вариант, что я все делаю?
2: В нашем голосовании есть вариант
1: все. Я иду голосовать за все. Давай ты, потом я.
2: Ну, из стандартного. Я ничего не готовлю в микроволновке. Для меня... Я один раз попробовала свеклу сварить там в пакете. Говорили, что вот для салата прекрасно.
1: А картошку в сырой салфетке?
2: Нет, нет. У меня ничего не получилось.
1: А крылышки? Крылышки по-фадеевски, ты помнишь? Ну же, ну.
2: Нет, ну я их... Они не из микроволновки.
1: Они из микроволновки, потому что микроволновочка с грилем.
2: Я не знала, вот меня угощали микроволновочными крылышками.
1: Конечно, сейчас все расскажу. То есть ты такая, знаешь, только разогреть.
2: Нет, только разогреть еду, и то, если есть возможность разогреть на плите, я выберу всегда плиту. Если есть время.
1: Потому что Юля будет доставать с микроволновки, рассыпет половину, разольет.
2: Нет, жидкость. Микроволновка какой-то, она дает все равно вкус. Она высушивает блюдо. Ну, короче говоря,
1: Юль,
2: что-то не то. А вот как необычно я использую, это у меня мама сказала,
1: ну-ка,
2: вот
1: ну-ка.
2: Это вот тряпочки.
1: А это можно рассказывать? Может,
2: да,
1: не повторять?
2: Нет, давай повторяйте. Для дезинфекции тряпочек.
1: Да?
2: То есть ты берешь тряпочки, особенно это вот какие-то кухонные, значит, намылил чашечку и на сколько это там, на 5, на 6, на 7 минут поставил
1: на
2: микроволновку.
1: На 7 минут это зажарится.
2: Нет, они же там в водичке в этой мыльной,
1: ну
2: да.
1: Вот это да.
2: И мне кажется, что правда дезинфицируется. Вы, знаете, не знаю, так оно или нет.
1: После дезинфицированных тряпочек я бы явно не разогревал там еду, Юль.
2: Нет, ну а там открыть, проветрить надо потом.
1: Химоза вот это воняет. Ну, во-первых, разморозить, да, 100%. Но я вот эту функцию не совсем освоил.
2: Я разморозку вообще почти не
1: использую. У меня всегда вот края приготовили, середина сырая.
2: Да, это... Причем вот это даже режим есть разморозки, которые...
1: Там все, с края можно есть уже рыбу, фарш туда там размораживал. А в середине бесполезна ледышка. Но разогреваем, пытаемся. Греть, само собой, Юлечка. Причем подогреваем все. И еду, и напитки. То, что вот теплое стоит у меня в термосочке, ромашка заваренная. Да? Два дня забыл про нее. Что же она ледяная там? Опачки поставил, разогрел.
2: Она вдруг убьет все полезные свойства ромашки. Ты не задумывался об этом?
1: Нет, конечно. Ты что, люди придумали все проверить. Ну, а готовка, это, конечно же, микроволновка с грилем. Фирменные крылышки запеченные хрустят так, что мама не горюй, пальчики оближешь, до локтя съешь.
2: Ну вот смотрите, у нас сегодня такое разделение, да, Артем, который использует микроволновку во всех смыслах.
1: А давай я тебе расскажу про юных жителей моей квартиры. Насмотрелись интернетовских рецептов.
2: Что можно в микроволновке приготовить?
1: И вот буквально позавчера был приготовлен торт из шоколадного печенья, греческого йогурта, шоколадом все засыпалось. Ну, я съел, мне понравилось, прикольно.
2: Я на той стороне, я не то что противник микроволновки, но я ее крайне редко использую, только вот по необходимости,
1: Юля,
2: когда нужна скорость.
1: Фольгой обматывается и подходит к ней.
2: Нет, а из необычного, это, опять же, вот ты сказал
1: про... Ты уже тряпочками сказал уже.
2: Нет, да, про еду, если мы говорим. Это я пыталась, это не будет реклама, этот чокопай разогреть в микроволновке, говорили.
1: Там чуть-чуть надо.
2: Такое пирожное. И это такая ерунда получилась.
1: Ты перегрел, у тебя вылезло по бокам все, я видел.
2: Отвратительно было. Я потом вот это ты вылизываешь, это потом, я имею в виду блюдце, в котором там ты разогревала тарелку.
1: Но каждому сыр. Юль, ну а как же лапшичка с сыром? Ну, сыр отдельно, лапшичка отдельно, маслица. О, посыпал, все. Ну, приготовилось
2: моментально. Да там высушивается все в этой микроволновке.
1: Вы нам расскажите. А вы что делаете с этим бытовым прибором? Чаще всего только греете, может быть, и готовите, и размораживаете. Давайте рецепты и ваше мнение в студию.
2: Все подробности нашей темы и голосования есть в группе «Радио Юнитон» ВКонтакте, в Макс-канале, в Телеграм-канале, там в комментариях. Мы ждем ваши сообщения. Кстати, в голосовании у нас есть пункт, что вы вообще микроволновку не используете.
1: Да, может, вы тоже считаете, что там излучение, и это все страшно.
2: Да нет,
1: страшно.
2: Что значит тоже? Я так не считаю, просто для меня вкус в микроволновке не тот.
1: Завелась-то,
2: не тот.
1: А проверим, пишите.
2: Но она у меня есть. Ну и, конечно же, напрямую можете нам писать на номер 8-983-510-107. Это Макс, Телеграм, СМС. Пожалуйста, давайте поговорим про виновницу торжества сегодняшнюю. Это микроволновка.
1: Точно. Ну и поздравляя Бугринский мост с 12-летием, как быстро летит время, давайте послушаем что-то из нашего юнитоновского.
2: Про мосты.
1: О том, что в Новосибирске не разводятся мосты.
0: От эфирного информбюро. Новости, сенсации, даты и праздники. Обсуждаем, спорим, делаем выводы. Юнитон Информбюро.
3: Партнер рубрики «Офтальмологический центр Глазко». ООО «Сибирский центр профилактики и лечения близорукости Глазко».
4: Мы знаем, как остановить близорукость. Сделайте первый шаг. Запишите ребенка на полную офтальмологическую диагностику в центр Глазко на глазко.ру.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Новосибирске никогда не разводятся мосты, друзья. В день рождения Бугринского моста вспомнили вот такой вот музыкальный материал, продакшеном и выпуском которого занималось радио Юнитон. Там звучат голоса ведущих, которые по-прежнему в строю и которые уже сменили города и страны.
1: Это точно. Ну а мы сегодня, друзья, вместе с вами решили отметить день рождения микроволновки и поговорить в первом утреннем шоу на тему, как вы ее используете. Только для того, чтобы разогреть, а может быть вообще по полной программе все функции по инструкции
0: Юля
1: вы
0: рассказывала
1: используете.
0: Даже про дезинфекцию тряпочек в мыльной воде.
1: Мне интересно, просто я одна, что ли, да? Так больше никто так не делает.
0: А давайте узнаем. Я призываю мужчин тоже рассказать об этом. Возможно, конечно, вы к ней даже не подходите.
1: У вас дома микроволновки, там все устроено. Ну нет, разогревают, я думаю, все мужчины,
0: а
1: безусловно.
0: А я даже готовлю и делаю это с удовольствием.
1: Ну давайте почитаем. Сейчас вот от девчонок сообщение, то, что уже прилетело к нам. Написала Юля: в микроволновке готовлю запеканку.
0: Вот.
1: Кексы в стаканчике.
0: Во.
1: Муж там макароны варит и мясо размораживает. Я это не умею. Да и зачем, пишет Юля, если можно мужа попросить.
0: Отлично. Ну вот, девочки за мальчика в том числе тоже написали. Спасибо за вашу семейную историю.
1: А как тебе такое сообщение от Надежды? Делала картошку с грудкой под майонезом со специями на 30 минут.
0: Да вкусно. Вы что? Вот это круто. Полчасика.
1: Подождите, ну 30 минут в микроволновке. За это время она в любой духовке приготовится. Для меня микроволновка, использование ее, это что-то должно быть быстрое.
0: Ничего, за 30 минут у тебя картошка не приготовится в духовке.
1: Ну, да можно без картошки, просто грудка. Допустим.
0: Это да, это я люблю.
1: Так, дальше. Татьяна пишет: как я вовремя заказала микроволновку, прям в ее день рождения. И крылья в ней — это шедевр. А еще на работе готовлю мясо с картошкой в пакете. Опять же, вот, да?
0: О, прикольно.
1: Прям на работе?
0: Круто, круто, круто. И все завидуют, что у вас свеженькое, а не разогретое вчерашнее или привезенное с магазина.
1: Ничего себе.
0: Прикольно.
1: Анастасия пишет: самые вкусные горячие бутерброды и мини-пиццы получаются.
0: Кстати, классика жанра.
1: Бутерброды горячие,
0: когда первые микроволновки появились еще в далекие-далекие те самые времена, лет 20 назад, конечно же, это все, вся страна кинулась готовить горячие бутерброды, чтобы сыр расплавился.
1: По поводу пиццы, вот Лариса написала: я в микроволновке только разогреваю, но однажды грела мужу пиццу. И как-то микроволновка сама там не отключилась, да? Значит, в общем, есть было нечего. Сгорела пицца. Пришло. Теперь буду покупать новую. У меня вопрос. Новую пиццу или новую микроволновку? Да. Ну, судя по всему, микроволновку. Ну и давайте еще
0: одну.
1: Да,
0: потом
1: Оксана
0: продолжим.
1: Оксана написала: попкорн делается в микроволновке.
0: Кстати, точно. Микроволновочки, попкорн. Он же специально в пакетах продается.
1: Ну и, кстати, микроволновки часто используют дети, потому что, ну, она как-то так побезопаснее, чем куда-то в духовку включать, в плиту
0: точно.
1: И так далее. Это я к чему? Что сейчас наши юные слушатели тоже наверняка
0: девчонки,
1: с родителями
0: мальчишки
1: едут.
0: Рассказывайте.
1: Сейчас поделятся, что они, как они используют микроволновку.
0: Ну и мы тоже поделимся с вами важной информацией о том, что партнер шоу Push — гипермаркет низких цен «Маяк».
1: И, кстати, обратите внимание, цена дня, друзья, сегодня на Волочаевской 57/1 свинина на кости охлажденная за 269,90 за килограмм, естественно. Держим курс на «Маяк».

0: Партнер утреннего шоу ООО «Красритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Сосиски молочные «Таврия» за килограмм 315,90. Кофейный напиток растворимый 3 в 1, 50 пакетиков 489,90. Сыр элитный 400 грамм 329,90. Держим курс на «Маяк». Федосеева 8.
2: Радио. Реклама. Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
3: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: За настоящими турецкими сладостями в турецкую кондитерскую от Исмаила Яшара. Только натуральные ингредиенты, только свежая баклава, приготовленная самим хозяином, вкуснейший лукум и турецкий кофе. А цены? Цены стали прежними. Турецкая кондитерская от Исмаила Яшара на Красном проспекте, 45.
5: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 октября по промокоду «Юнитон». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
6: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
8: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
9: Что у нас на завтрак? Как всегда, сосиски с дымком. Барские.
10: Сосиски с дымком. Барский продукт для людей с широкой душой.
11: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.

0: Звездный прогноз на радио Юнитон. Первый утренний для вас.
1: 7:32 в Новосибирске. Время звездных предсказаний. Настало в первом утреннем шоу. Подходите поближе, у нас для вас гороскоп.
2: Сегодня четверг, 8 октября. Изучаем
1: точно
2: данные. Начинаем с овнов.
1: Пожалуйста, овны, сегодня не подписывайте никаких документов. Сегодня пик рассеянности, что может привлечь к крупным неприятностям и привести к ним. Не принимайте важные решения.
2: Ой, как все серьезно. Давайте чё, посмотрим, чему? Может быть, у тельцов как-то попроще.
1: Давайте полегче. Эй, четверг.
2: Тельцы, а у вас, возможно, весточка от старого друга. И это будет главным событием этого дня. Вы будете рады, вы будете довольны. А значит, день получит оценку 5 с плюсом.
1: Здорово. Далее, близнецы. Сегодня будет отличная возможность проявить себя там, где вы настоящий эксперт. Это скажется на репутации и поможет завоевать уважение и доверие тех, чье покровительство вам важно.
2: Ну, близнецы, прям сейчас гордость такая за вас.
1: Ну, вот видишь, кому-то там не подписывайте, а близнецы все сделают.
2: Действуйте.
1: Качественно.
2: Раки, будьте готовы к неприятным вопросам. При этом вы не юлите, ничего не придумывайте, отвечайте как есть. Попытка выкрутиться будет настолько неуклюжей, что вы сделаете только хуже. Поэтому вопросы, вот эти дурацкие, будут...
1: Отвечайте
2: ну,
1: правду.
2: Ну, по чесноку,
1: конечно.
2: Да, там все.
1: Далее, львы, вы рискуете погрузиться в хандру. Все не по душе. И вместо того, чтобы прогнать дурные мысли, вы их культивируете. Совет – отвлекайтесь на что-то легкое и устраивайте паузы для перезагрузки.
2: Ну, бывает. То, что мы умеем накрутить,
1: конечно,
2: все это правда.
1: Это не только львы могут.
2: Девы, кто ищет, тот всегда найдет. Под этим девизом вы бодро сегодня начнете день. Вы просто знаете, что все получится. А перед таким настроем никто не устоит.
1: Хорошо, спасибо, идем с настроем. Далее, весы. Помните, что имеем, не храним, потерявши плачем. Сегодня легко лишиться всего, погнавшись за призрачным миражом. А вернуть упущенное будет уже невозможно.
2: Поэтому вы там аккуратнее с миражами. И, как говорится, лучше синица в руке, чем журавль.
1: Аккуратнее на виражах, когда гонитесь за миражах.
2: Точно. Скорпионы, отличный день сегодня для публичности. Общайтесь, знакомьтесь, заводите новые контакты. Приятные известия могут прийти именно через этих людей.
1: Ну-ка, Юль, давай тебе показывают наши видеотрансляции. Покажи свою публичность.
2: Я...
1: Давай еще.
2: Как-то слово публичное. Вот.
1: Публичная библиотека. Публичная Юля.
2: Ну вот как-то публичная Юля звучит уже.
1: А, ты оттуда, что ли? Ты вспомнила песню Олега Газманова. Ты служишь украшением стола.
2: Не знаю, почему-то у меня не библиотека, а дом вспомнился.
1: Все испортил. Я красиво тебя рекламирую, показываю. Кстати, вы можете увидеть нашу видеотрансляцию на сайте uniton.ru и в группе ВКонтакте. Еще проще простого. Нажимайте на лайк.
2: Публичной меня никогда не называли.
1: Заходите.
2: Ну ладно.
1: Мы публичные личности. Стрельцы, вам необходимо внимание. Вы будете изо всех сил стараться его обратить на себя. Как говорится, нечего отвлекаться на пустяки, когда стрельцу надо.
2: О, если стрельцу надо, то все.
1: Надо вам. Да.
2: Козероги, прежде чем что-то кому-то сказать, подумайте, стоит ли это говорить. Действительно ли тема подходит и нужно ли человеку знать все подробности. Пока не ответите утвердительно, не болтайте лишнего.
1: Юль,
2: и вообще
1: ну,
2: сегодня минимум
1: ты
2: слов.
1: Ты неправильно прочитала. Действительно ли Тёма подходит? Там Ё, а не Тёма подходит. А Тёма всем подходит. Да,
2: а
1: я такой,
2: ты какой? Здравствуй,
1: можно я к вам подойду? Я же Тёма. Далее, водолей.
2: Ты что, тоже публичный?
1: Ну, получается, Юль. Мы с тобой два сапога пара. Водолеи, вас сегодня настигнет приступ ревности. Причин особых и нет, но вы накрутите себе лишнего, напридумываете того, что не было, и доведете себя до очень странного состояния.
2: Ну, это... Тоже
1: это
2: умеем
1: снова.
2: Все.
1: Сегодня львы накручивают и водолеи накручивают.
2: Ну и рыбы. Не самое интересное на первый взгляд предложение сегодня может оказаться самым лучшим. Поэтому сравнивайте условия, а не только первое впечатление.
0: Звездный прогноз в первом утреннем шоу.

0: Погода на радио Юнитон.
1: 7:39 в Новосибирске. Здесь на радио Юнитон. В первом утреннем шоу напомним, что мы говорим про микроволновку.
2: Ну, сегодня она отмечает день рождения, а так как она есть у нас практически у каждого
1: дома. Не без
2: она
1: этого.
2: Есть у многих на работе. Давайте ее обсудим.
1: Конечно.
2: Как вы ее используете? Что из последнего там готовили?
1: Только греете и готовите.
2: Ну, что-то необычно
1: размораживаете. Про разморозку мы с Юлей делились опытом. Размораживаешь края, приготовились внутри лед.
2: Ну, что такое? Давайте почитаем ваше сообщение парочку. Андрей нам написал: я микроволновку использовал как сушилку. Сушил вещи, но там главное не переборщить.
1: Да, под присмотром, чтобы ничего там не...
2: А что вы там сушили? Носки?
1: Носочки, трусочки.
2: Потому что большое туда не влезет, ну, вряд ли вы пододеяльник туда положили.
1: Я феном сушу обычно. Причем не своим.
2: Да логично.
1: Брендованным вот этим вот. Так быстро сушат.
2: Сергей написал.
1: Носок натягиваешь, но сегодня про микроволновку.
2: Сергей написал: пару раз варили пельмени на работе в микроволновке. Нормально.
1: И, видимо, хватило двух раз, да?
2: Не, ну что-то пару раз, смотри, значит, нормально было, зашел, да? Процесс.
1: Конечно.
2: Даниил пишет: я разогреваю только еду. От этого микроволновка чуть не сломалась. Даниил, вы что делали с микроволновкой, что во время простого разогрева она чуть не сломалась?
1: Поставили туда тарелочку с золотиночкой или железную мисочку.
2: И непонятно.
1: Осторожней с этим.
2: Непонятно.
1: Надо знать, как пользоваться. Ну и давай на голосование заглянем.
2: Из Макс-канала сначала прочитаем еще, потому что тут, смотри, вот Алина написала и поддержала это еще Яна. У нее тоже похожее сообщение. Стерилизуют банки.
1: Да ты что?
2: Да.
1: Ну, мы просто дома не стерилизованные ходим, поэтому ничего такого не заготавливаем. Теперь будем знать. Ну и в голосовании что лидирует?
2: Ну, давайте посмотрим на голосование. Оно продолжается в наших соцсетях.
1: Макс-канал, Телеграм-канал, группа ВКонтакте.
2: И большинство из вас на вопрос, как используете микроволновку, сейчас сказали, что только разогревают еду.
1: А на втором месте я и мои соратники.
2: Это
1: делаем
2: те, кто...
1: все.
2: Вот все. Мне кажется, вы открыли
1: готовка.
2: Инструкцию и такие: а, можно вот это, вот это, вот это я
1: там
2: тоже сделаю.
1: Там еще есть такие программы «Умный повар».
2: В общем, друзья, присоединяйтесь, голосуйте, рассказывайте свои истории.
1: Ловите прогноз погоды и приготовьтесь получать подарки в игре «Операция подмена». Сегодня, в этот четверг, 8 октября, в Новосибирске днем небольшой дождь, а ветер южный с порывами до 18 метров в секунду. Сейчас за окном
2: плюс 6 градусов.
1: Днем 10-12 выше 0.
0: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Текст загружен.
1: На месте.
0: Загружайте музыку. Да не та музыка. Музыку подменили.
2: Операция «Подмена». В первом утреннем шоу.
3: Партнер игры ИП «Геккель А». Безумно крутая шаурма.
4: 7.46 в Новосибирске. Подходите поближе, пускай четверг будет вкусным и подарочным. Здесь на радио «Юнитон» в шоу «Пуш». Вместе с нами безумно крутая шаурма. И на кону сертификат на 1000 вкусных рублей.
5: Ням-ням. Ну, рубли-то не особо вкусные.
4: А вот то, что вы выберете сами, на 1000, пожалуйста, угощайтесь.
5: Это точно. Классическая, острая или с необычным сочетанием вкуса. Какую бы шаурму вы ни выбрали, главное, чтобы она была приготовлена с душой. Именно так делают в «Безумно крутая шаурма». Попробуйте сами, ну и попробуйте сейчас у нас забрать этот подарок, потому
4: точно.
5: Тот, кто первым отгадает суперхит, в котором мы поменяли музыку и даже текст...
4: И немного слова запутать в вас
5: вот
4: пытаемся.
5: Именно этот человек получит тот самый сертификат. Самое главное, не забывайте с вариантом ответа присылать нам обязательно свой номер телефона, ну а вариант ответа должен быть, кто исполняет эту песню в оригинале.
4: В оригинале, никто ее там перепел и в каком стиле, потому что мы ударим роком сейчас в утреннем шоу «Пуш», а кто поет в оригинале эту песню... Но там есть две зацепочки. В самом начале и ближе к концу. Там
5: ну,
4: вы точно все разгадаете.
5: Поймаете ли вы эти зацепочки, сможете ли угадать, кто эту песню исполняет.
4: Вот такая у нас сегодня подмена.

0: Вот так мощно мы сегодня врываемся в ваше сознание в игре «Операция подмена». И изменили стиль музыки и слова, знаете ли, тоже где-то что-то пошло не в том
1: направлении. Ну а вам нужно было написать имя исполнителя, друзья, не название песни, а именно имя исполнителя. В этом-то бывает иногда и сложность.
0: Ну давайте из неверных ответов. Было много Натали, вы думали, что это что, ветер с моря дул? Да было.
1: Предположение такое, наверное, было.
0: Ой, дальше читаю, когда надоест, скажешь, Юля. Ёлка, Люся Чеботина, группа Любэ, Таня Буланова, Линда Чечерина, гости из будущего, Ария Коста Лакоста, Юлия Савичева, группа Кино и даже группу Омега вспомнили, певица Максим, Серябкина.
1: Продолжай.
0: Можно, закончу на этом, поставлю многоточие. Это были неверные варианты. Мы предупредили, что будет самая главная зацепочка ближе к финалу задания.
1: И вот эта вишневая косточка.
0: Вишневая косточка, любовь-то где у нас пролетает и ветер направление меняет?
1: Это группа «Моя Мишель».
0: Да,
1: песня «Ветер меняет направление».
0: Сейчас услышим.
1: И первый верный ответ пришел от нашего слушателя, чей номер телефона заканчивается на 42-43.
0: Мы вас поздравляем, примите подарок. Безумно крутая шаурма преподносит вам сертификат на угощение на 1000 рублей.

0: Подтянуть английский. Level 11. Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
1: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
2: А теперь к новостям науки.
3: Ученые Академгородка открыли новый ген, отвечающий за крепкий и здоровый сон. Ген активируется при проживании в радиусе 100 метров от соснового леса. Что характерно, ген присутствует у 100% будущих жителей жилого комплекса «Квартал на Российской» в Академгородке.
2: Телефон 230-98-58.
4: Застройщик ООО «СЗ РНГС» Академадминпроектная декларация на наш.дом.рф.
5: Колбасы, пальчики оближешь, окунешься в гастрорай, изучи состав поближе, покупай и уплетай.
6: Марский продукт для людей с широкой душой.

0: круглосуточно. И Безмянова его. Вариант 319-547-687-251.
1: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
2: Хоккеисты уходят на перерыв, и мы уходим на рекламу.
3: А нашу рекламу не переключишь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
4: 17 октября. Главное открытие года Новосибирска. Руки вверх бар. Версия 2.

0: больше танцев. Бронируй стол на сайте rvbar.ru. 18+.
1: Эй, друг, хочешь за руль? Водительское удостоверение – это твоя безопасность, свобода и комфорт. Без него далеко не уедешь.
2: Не рискуй собой и другими. Давай вместе сделаем движение безопасным. Обучайся, сдавай экзамены и получай права.
1: Не спеши нарушать.
2: Спеши научиться управлять безопасно.
0: FM 101.5.

0: слушай первым.
1: Точное время на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк». Официальный дилер «Джили», «Белджи» и «Волга».
2: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер «Белджи X50+.» Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, «Белджи X50+.» уже отличный повод. Кроссовер «Белджи X50+.» Моя движущая сила. «Белджи» – надежность в движении.
0: Пройдите тест-драйв у официального дилера «Грейт Парк» на Петухова 2.

0: первым утренним шоу, друзья. Встречаем новый день. Четверг пришел на календаре 8 октября. Круто и здорово, что настроились на нашу волну. Всем добрейшего утра.
1: Отличного четвергового денечка всем пожелаем.
0: Микроволнового четвергового.
1: И солнечного, кстати. Я вот сейчас смотрю, такое солнце вроде как появляется. Как
0: есть на горизонте.
1: Бы, да, как будто бы такое красивое. Ну, а что касается микроволновки, она сегодня день рождения отмечает. Она
0: точно, именинница.
1: Точно. Сегодня надо, смотрите, одно из двух. Либо дать ей выходной, сегодня ее не использовать, да? Ну, пусть девчонка отдохнет. Либо наоборот, прям по полной ее.
0: Да,
1: ее...
0: приготовить, даже если не готовили, там что-то научиться.
1: Она же, может, грустит, давно ничего не разогревала, не размораживала, не готовила.
0: Давайте выяснять, как вы используете этот бытовой прибор чаще всего. Только разогреть или все-таки есть фирменные рецепты и воспоминания?
1: Ну, давайте читать, что вы нам написали к данной секунде. Написала Наталья. Решила я растопить масло для приготовления торта.
0: Кстати, многие это
1: часто
0: делают,
1: и вот я, кстати, сравнительно недавно делала. И выбрала не ту программу. Ну что, лишний раз помыла микроволновку.
0: Ну, смотрите.
1: А мне интересно, вы какую программу выбрали? Что вот все там было в масле?
0: Ну, на максимум сколько там? 900 ватт, 1000.
1: Ну, на максимум я ставила тоже. Ну, там главное...
0: По времени.
1: Успеть вовремя, да.
0: А тут как-то что-то пошло не так, заодно смотрите, и микроволновочку помыли нормально.
1: Ну, вы интересненькие истории.
0: Писать можно в Максе, в Телеграме, в группе ВКонтакте, но и на личный наш номер, туда же Макс, Телеграма, СМС, 8-983-510-107.
1: Сергей написал, как используют микроволновку. Ну, конечно же, телефон заряжает. Ну что, ты не знаешь, как телефон заряжать от микроволновки?
0: Сейчас хохотать надо лишь.
1: Ну да, естественно. Наталья написала, я микроволновку помимо разогрева часто использую для приготовления круп, там гречки, риса, булгура и так далее. Все получается рассыпчатым, а вот на плите вообще не так выходит.
0: Дайте рецептик, чего там куда, сколько
1: что
0: воды.
1: Там, сколько нужно чего залить, да. Там же еще надо посолить, наверное, да, воду.
0: Просто я сейчас такой доверчивый, я пошел телефон заряжать.
1: Сейчас, подождите, Артем, быстренько.
0: А потом уже булгур, рис и все остальное.
1: Друзья, не повторяйте услышанное, не кладите телефон
0: может
1: в микроволновку.
0: Может быть, на телефон надо положить?
1: Чтобы
0: когда телефон
1: вот
0: работает,
1: эти волны, да?
0: Да, на микроволновку.
1: Нет? Ну, ты можешь провести эксперимент, оставить на ночь сегодня, а завтра расскажешь.
0: Ты до меня не дозвонишься утром, да?
1: Не дозвонюсь.
0: Зарядка не состоится.
1: А можно, есть сейчас микроволновки, на которые позвонить можно? Просто есть кормушки уже, да, где можно через громкую связь с животными общаться. А что, микроволновки говорящей нет еще?
0: Ну, может, с Wi-Fi есть какая-нибудь там?
1: Ну, типа, я позвонить там, алло, микроволновка.
0: Включай давай, я подъезжаю. Давай масло там, чтобы не разбрызгалось, а то мыть придется.
1: Мария написала, если вы делаете голубцы, то вот, пожалуйста, рецепт. Обмотали капусту пленкой и поставили в микроволновку на 13 минут, и ваши капустные листья для голубцов готовы.
0: Отдельно приготовились капустные листья? Осталось только мяско замотать.
1: Ну, ты же всегда вот это в кипяток нужно бросить, да, чтобы капустные листья были мягкие.
0: А тут вот,
1: тут микроволновки,
0: пожалуйста,
1: да?
0: 13 минут.
1: Зная мою рука безрукости в плане микроволновки. Блуди, это я могу. Так вот, я боюсь, что там и капусте придет конец.
0: Нормально все, что там,
1: и микроволновки.
0: Пленка, капуста, 13 минут.
1: Ну, единственное только, что это какую уж капусту маленькую надо брать.
0: Ну, естественно, не вот этот 16 килограмм белок.
1: Я вообще, кстати, поражаюсь, когда ты в доставку

0: И заказываешь капусту, пишешь: выберите мне самую маленькую. Почему они тебе кладут, как арбуз 10-килограммовый? Так это
1: из того, что было самое маленькое. А они работают, знаешь, по какому принципу?
0: По какому?
1: Когда ты просишь положить нормальную картошку, тебе самую маленькую складывают.
0: Вот,
1: а капусту самую большую.
0: Кстати, да. Анастасия написала: чокопайку грели с детьми. Не советуем. Анастасия, я жму вашу руку.
1: Ну почему? Там чуть-чуть, там надо 4 секунды буквально.
0: Не знаю, у меня не получилось. Анастасия тоже сказала, что это ерунда. Ну, вернее, получилось, но это как что-то такое...
1: Снова переборщили.
0: Странное.
1: Короче, тут надо к каждому продукту отдельный рецепт, к отдельной микроволновке. Люди, займитесь уже, пожалуйста, выпуском книги. Вот такой вот размером. Ты таблетки достаешь там, вот такая вот инструкция.
0: Вот такая инструкция, да.
1: Так же, как и микроволновки, каждому продукту по отдельности.
0: Ну, смотри, каждому продукту. И чтобы позвонить можно было на микроволновку,
1: да,
0: я
1: зачем
0: отдельно,
1: ты
0: да,
1: будешь
0: прошу.
1: Звонить?
0: Ну, мне надо.
1: А, я чувствую, что кто-то уже от тебя не берет трубку, да? Кто тебе надо?
0: Уже все, уже. Через колонку не отвечают. Может, через микроволновку дозвонишься.
1: Пошла, попала в черный список,
0: да? Ну, давайте еще одно сообщение. Александр написал: иногда на работе догреваю чай после кулера, когда он не успевает воду нагреть.
1: Вот
0: еще.
1: Вот тоже тема, кстати, да.
0: Поставили кружечку, да, и нагрели.
1: Прикольно.
0: Вот, пожалуйста.
1: Качественно, жизненно.
0: Ну и давайте смотрим на голосование. Мы вам предложили вопрос, как используете микроволновку, и там только разогреть, там готовить, только для разморозки. И вот сейчас на первом месте именно разогрев еды.
1: Просто разогреть.
0: 70% сказали, что только разогревают еду. На втором месте те, кто делает все, и разогревает, и готовит, и размораживает.
1: Да, это мы молодцы.
0: Присоединяйтесь к нашему голосованию, друзья. Все подробности нашей темы в наших соцсетях. Мессенджеры работают, номер 8-983-510-107.
1: Ну и не забывайте о том, что генеральный партнер шоу Push — лаборатория Гемотест.
0: А, кстати, в Гемотест контроль печени сейчас со скидкой 50%. Комплексная проверка печени и желчевыводящих путей плюс скрининг гепатитов B и C. Подробности на сайте гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: FM. Утренним
1: шоу! Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
2: Замурчательная акция в «Гемотест». С 28 сентября по 11 октября проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Все самое важное о дорожной обстановке прямо сейчас. Рулевые на радио Юнитон.
1: 8.12 в Новосибирске, друзья. Солнце заливает город. Ну а мы просто наливаются глаза красные, как мультики у Тома и Джерри. У Тома 6 баллов, друзья. Есть такие места, откуда уже не выехать, если вы там.
2: Ну давайте начнем с левого берега. Тут немного попроще сегодня. Да. Единственное, давайте сразу скажем, да, кто уже прокатился по улице Петухова, по новому мосту, который вчера официально открыли. Вчера там журналисты были, все.
1: Я не
2: там,
1: был, почему ну, меня не позвали? Ну.
2: Постоять на Петухова? Ну, что я тебе могу сказать? Ну, хочешь сегодня поедь, постой.
1: Я на ватуге настоял, да.
2: Так вот, все, по мосту можно проехать. Теперь тот самый деревянный мостик закрыли. Что еще? У Винаповский мост сейчас есть затруднения небольшие. На мосту присутствуют. Ну и, конечно же, вокруг площади труда. Улица Ватутина сегодня стоит уже от Пермитина. Кстати, уже который день вот эта пробка на Ватутина все длиннее и длиннее.
1: Ну, потому что да.
2: Да, потому что нет никакого объяснения.
1: Потому что да, я же говорю. Не потому что нет, а потому что да.
2: И улица Станиславского от площади Станиславского до площади труда.
1: А что это поздравляла всех с открытием мостика на Петухова, а не сказала о пробке на троллейчке?
2: Ну, давайте.
1: От 9-й гвардейской дивизии в сторону Тещиного языка. Еще и на Хилокском колечке на первом, да, есть упоминание о ДТП.
2: Кстати, в том числе и улица 9-й гвардейской дивизии сегодня стоит и с трудом выезжает на улицу Троллейную. Друзья, кто там, расскажите, потому что мы видим, что и все параллельные троллейные улочки тоже сейчас затруднены.
1: Макс, телеграм, смс 983-510-107. Обязательно расскажем, что вы нам напишете. Ну и что, на правой?
2: Давайте, мосты в целом более-менее едут. Чуть сложнее на Октябрьском мосту, чем на Димитровском. Димитровский свободен.
1: Каменское шоссе, Тайгинское, Богдана-Хмельницкого, Курчатова. От Курчатовского колечка до объединения стоит. На Фадеева не попасть. Пробочка уже от улицы Тюленина. А все почему? Потому что на Кедровой вообще коллапс
2: там,
1: сплошнейший.
2: Конечно, невероятно сейчас
1: на
2: сложно.
1: Первом Очищенском шоссе есть упоминание о ДТП. И по этому поводу Кедровая встала еще с северного объезда. Первое Мочищенское шоссе стоит со стороны Красноярского шоссе. И это место притяжения всех неприятностей правого берега.
2: Ну, еще не все. Еще есть ДТП. Кто планирует ехать по улице Владимировской со стороны Дуси-Ковальчук, знаете, что прямо на повороте на Владимировскую практически там ДТП. И сейчас из Сухарной в том числе сложно выезжать по этой же причине на улицу Владимировскую. Будьте аккуратны, мы вас
1: предупредили. Все, я сейчас психанул, закрыл карту. Все.
2: А вы знаете, психованный Артем это...
1: А я сейчас проверял баланс банковской карты, тоже психанул, закрыл. Что-то мне с картами сегодня не везет. Не с навигатором.
2: Может быть, не в картах дело, а то, что ты психованный.
1: Это я могу.
2: В общем, друзья, спокойствие, только спокойствие.
1: Правда, держите себя в руках. Соблюдайте правила дорожного движения и слушайте радио Юнитон.
0: Все самое важное о дорожной обстановке прямо сейчас. Рулевые на радио Юнитон.

0: Начинается новый сезон.
1: 8:18 на Новосибирске. Я услышал эту песню про Сочи. Я хочу, чтобы случилось осень. Сочи, ты слышал? Я хочу Сочи с творогом, с вишней, совсем хочу.
2: Как мне сказала одна знакомая, говорит, я люблю Сочи, но если из них убрать творог, я говорю, ну если творог убрать, это уже не Сочи. Она говорит, ну почему-то в Сочнях вот это тесто, говорит, больше ничего нет вот с таким тестом. И говорит, я обычно начинку убираю и ем только тесто.
1: Ты, Юля, знает, что есть на моем пути после эфира юнитоновского пекарня одна? Я не могу туда заходить, Юля, не хочется всего.
2: Или есть у меня младший родственник, который ест пельмени, но без мяса. Причем просто отварить, как в детстве. Помнишь, отваривали просто тесто?
1: Нет, нам не давали.
2: У вас так не делали?
1: Нет.
2: А у нас так делали. Нет, это невкусно. А вот именно сварить пельмени и из них убрать мясо и есть только тесто.
1: Нет, потом-то они едят. Нет, в моем окружении малыши сначала съедают тесто, а потом мясо.
2: Это я к чему все веду? Тут недавно
1: про
2: в интернете
1: Сочи, разгорелись
2: споры на тему, каких продуктов не хватает в магазинах. Вот мы же иногда просто любим часть блюда. И вот почему оно, вот часть вот это не продается? Долго говорили про вот этот вот, как называется, из-под салата жижку.
1: Жижа,
2: вот
1: да.
2: Сейчас, говорят, продают, но в Новосибирске, кстати, не продают. В Москве я видела
1: салатную жижу.
2: В службах доставки
1: обожаю,
2: салатная жижа.
1: Обожаю.
2: До Новосибирска она не дошла. Если вы где-то ее видели, напишите. Артем мечтает сюда, чтобы ее приобрести. Или, например, верхушки куличей вот эти вот. Тоже, вроде, говорят, начали продавать вот эти вот с сахарной вот этой
1: заливочкой, помадочкой.
2: Так. Или, например, пиццу без бортиков. Ну, вот я никогда не ем бортики. Терпеть их не могу. Я вообще думаю, зачем эти бортики делают? Почему нет пиццы без бортиков? А есть люди, которые, наоборот, обожают бортики. Они хотят... А можно, чтобы бортики отдельно продавались с соусом, да, с каким-нибудь сырным, без пиццы?
1: Ну ты даешь.
2: Или,
1: ну,
2: например,
1: это уже перебор. Ну.
2: Вот эти корзиночки пирожные, которые с грибочком.
1: Ну.
2: Народ говорит, а почему грибочки отдельно не продаются? Я не хочу пирожное. Вот это. Можно просто грибочки? Я вас умоляю. Или, как написала одна девушка, говорит, я хочу пенку от капучино. Говорит, я не пью кофе, но люблю пенку от капучино. Или вот, например, как сейчас Лариса нам написала, в Таиланде продают, простите, попки от мороженого, вафельки, рожок, вот рожок, да, вафельный с мороженым, и там продаются вот только вот
1: вафельки
2: эти вот...
1: Вафельки с шоколадом.
2: Да, вот это, нижняя часть вот это вот, да.
1: Юль, ну запросы у тебя, конечно.
2: Не, ну нормальные запросы. Может быть, сейчас производители задумаются наконец-то о мечтах потребителей.
1: Товарищи потребители, если вы хотите потребить и у нас подарки забрать, мы готовы это делать. Очень скоро игра «Праздничный календарь» наш идет, октябрь, в самом разгаре месяц. Поводы для радости имеются. Но и у вас есть личные события, о которых вы нам пишете. Давайте срочно поздравлять.
2: Ну давайте, Юля написала. Поздравьте мою маму, Любовь Михайловну, с днем рождения. Юбилей всегда 20, конечно.
1: Отлично.
2: Же. Мамуль, здесь так написано. Мамуль, будь здорова и помни, что мы всегда рядом. Спасибо тебе за поддержку, тепло и просто за то, что ты моя мама.
1: Любовь Михайловна, мы шлем вам из студии радио «Юнитон» то же самое сердечное поздравление. Будьте здоровы и счастливы.
2: Много вам подарков. А что касается, кстати, таких приятных моментов, то их в том числе...
1: Юля, да, написала?
2: Да.
1: Юля. А если маме надо Юля, парфюм Юля?
2: Парфюмерию?
1: Мы все расскажем. Только вы никому, да?
2: Это только для слушателей радио «Юнитон».
1: Только для слушателей первого утреннего шоу. Друзья, прекрасен наш союз, и наш союз прекрасен с партнером шоу «Пуш» компанией «Парфюм Люкс М».
2: Кстати, компания «Парфюм Люкс М» работает в сфере парфюмерии уже более 25 лет. Здесь вы всегда найдете полный спектр классических ароматов. «Парфюм Люкс М» — это живое общение, профессиональные консультации и индивидуальный подбор ароматов. Приходите, слушайте и выбирайте. Цен вас приятно удивят. Адрес: семьи Шамшиных, 99. Все подробности на сайте parfumlux54.ru.

0: Партнер утреннего шоу «Парфюм Люкс М». ИП Максимов Игорь Борисович.
1: Аромат – это ваша визитная карточка. «Парфюм Люкс М» – ваша роскошь, ваш уникальный аромат.
2: Здесь начинается искусство аромата.
1: Откройте для себя мир премиальных ароматов без переплат.
2: Новосибирск, улица Семьи Шамшиных, 99, офис 411. Звоните 8-913-913-2242. Наш сайт – parfumlux54.ru. «Парфюм Люкс М» – почувствуйте настоящий люкс в каждой капле. Юнитон.
1: Реклама.
3: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы, одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
4: Мам, что сегодня на ужин?
5: Мы голодны, как тигры.
4: О, тогда мясо. Свежайшее, настоящее.
5: Мясо по-таежному. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
6: Вот это да! Вот это выгода! Только 8 и 9 октября 2026 года в «Быстрономе» скидка 30% на детское питание.
7: Подробности в магазинах «Быстроном».
6: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
8: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на «Красном». Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсию. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Уютно, вкусно, ярко там, где есть «Додо».
10: «Додо».
11: Английский для детей Level 11.
9: «Додо пицца». Все до последнего кусочка.
10: «Додо».
12: Есть просто вода питьевая, есть вкусная. Свежесть Алтая. 230-23-32.
13: Мам, а что это за батончик?
14: Фрутилла. Натуральный, без добавления сахара. Из сухофруктов и ягод.
13: Он такой вкусный.
15: Фрутилат. Вот уже 23 года мы производим натуральные и вкусные фруктовые батончики, пастилу и мюсли для всей семьи.
16: Некоторые фруктовые батончики являются биологически активными добавками. БАД не является лекарственным средством.
17: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ «Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
19: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.

0: гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Сардельки нежные, шпикачки венские, пончики мясные попробовал впервые. В общем, все, что в Барском есть, невозможно сразу съесть. Барский продукт для людей с широкой душой.
3: Ты молодец, переходишь дорогу в положенном месте. Этого недостаточно. В темноте водитель автомобиля может просто тебя не заметить или заметить слишком поздно.
4: Даже переходя дорогу по пешеходному переходу, используй световозвращающие элементы. Убедись, что тебя заметили и пропускают. Безопасность в твоих руках. Помни про жизнь.

0: служба поддержки отличного настроения. Чем можем помочь?
1: Да вот, как-то праздника в жизни не хватает.
0: Ваша заявка принята. Для получения подарков нажмите 107.
2: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» представляют игру «Праздничный календарь». Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».
3: Да, друзья, каждый месяц и октябрь приносит нам поводы, чтобы заглянуть в календарь праздничный вместе с вами и вместе с сетью супермаркетов «Быстроном».
4: Ну, потому что что ни день, то праздник.
3: Точно.
4: Именно под таким девизом проходит эта игра. Каждый день мы действительно находим какие-то интересные события в календаре. Вам задаем вопрос в игре «Праздничный календарь». Вы свои варианты к нам присылаете, и кто первый справится с заданием, тот получит сертификат на 1000 рублей на покупки в «Быстрономе».
3: Классно.
4: Поэтому, друзья, давайте переходить к вопросу и к празднику сегодняшнего дня.
3: Праздник, события связано с нашим любимым Новосибирском. Внимание, друзья!
4: Сегодня свой день рождения отмечает Бугринский мост.
3: Да, 12 лет малышу.
4: В 2014 году его ввели в эксплуатацию.
3: 8 октября, да, было дело.
4: Ну, а вопрос наш будет сейчас вот такой.
3: Внимание!
4: В каком году официально началось строительство Бугринского моста?
3: Думайте, гадайте, варианты ответа отправляйте к нам в Макс или Телеграм. Обязательно с вариантом указывайте свой номер в сообщении. Ну а номер для связи мы напомним.
4: 8-983-510-107. Ну и помните о том, что нам нужен год официального начала. Не какого-то там...
3: Как вы придумали, выдумали.
4: Да.
3: Или где-то у вас зачесалась левая коленка, и вы подумали, что это 1900-мохнатый. Нет, конечно же.
4: Мохнатый у тебя какой? Замахнатился.
3: 1900. Любой мохнатый. А это было не в 1900, а в 2000 каком. Удачи желаем, ждем ответы.
2: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8-983-510-107.

0: 8.34, друзья. Праздничный календарь. Листали. Подарки готовы. Ну и варианты ответа у нас, конечно же, прилетали абсолютно на разные, не совсем верные.
1: Давайте сначала про праздник.
0: С чего все
1: сегодня
0: началось?
1: День рождения отмечает Бугринский мост. И по этому поводу мы задавали вам вопрос. А в каком году, вот мы знаем, что в 2014 году он был сдан, а в каком году официально началось строительство этого моста?
0: Мы намекнули, что вначале должен быть год 2000 какой-то. Варианты были разные, от нулевого до 13-го, потому что в 14-м открыт были и 900-мохнатые года, на которые мы стали вот сразу сказали, не обращайте внимания. Ну и давайте перелистнем страничку истории в год 2010.
1: 17 февраля 2010 года, вот эта дата начала, официального начала строительства Бугринского
0: достаточно
1: моста.
0: Достаточно было указать только год, чтобы выиграть без дня и месяца. Ну и давайте узнаем, кто 2010 год прислал сам.
1: И первый верный ответ пришел от нашего слушателя, чей номер телефона заканчивается на 6230.
0: 6230, мы вас поздравляем. От сети супермаркетов «Быстроном» вручаем сертификат на покупки на 1000 рублей.
2: Праздничный календарь в утреннем шоу «Пуш». Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».
3: «Быстроном» снижает цены.
4: Только с 29 сентября по 12 октября 2026 года молоко «Простоквашино» 2,5% 930 мл по 79,90. Творог «Простоквашино» 2% 200 грамм по 84,90. Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
3: «Быстроном» хорошо вписался в семейный.

0: Погода на радио Юнитон.
1: Так, планов у нас громадье. 8:38 в Новосибирске. Вы слушаете радио Юнитон. Привет передадим, о погоде напомним и предупредим, что скоро начнем зарядку для ума с подарками.
2: А подарки, кстати, будут классные, так что мессенджеры далеко не убирайте, телефоны оставьте рядом.
1: Что там прилетает на мессенджер?
2: Приветов, тут даже такая, подбодрить нужно человека.
1: Давай, бодриночку.
2: Руслан написал: доброго и чудесного дня. Кому? А в частности, Юрий Матвиенко, потому что Руслан написал: Юра Матвиенко, улыбнись, хватит грустить, день чудесный, улыбнись.
1: А иногда, Юля, вот так вот приходишь на работу, а там Юра Матвиенко сидит. Вот такой вот.
2: Ну, или не Юля, такое.
1: Или,
2: ну,
1: просто, или просто, Юля Бородина.
2: Просто что-то загрустил.
1: Ну-ка, быстро всем, всем улыбаться. Вы что, как Юра себя видите? Не будьте как Юра. Юра, вы тоже не будьте как Юра. Давайте улыбайтесь быстренько.
2: Ну, а сейчас вот я хотела улыбнуться. Только вот полчаса назад мы говорили, какое невероятное солнце в Новосибирске. Все, солнца нет, друзья.
1: Да, так и будет. То серость, точки, то солнышко. Мы еще и в Новосибирске возможен небольшой дождь в конце дня. Ветер южный, порывы до 18 метров в секунду. Сейчас за окном
2: +5 градусов.
1: Днем 10-12, выше 0.

0: Доброе утро, друзья! Начинаем упражнение.
1: На бицепс?
0: Нет.
1: На трицепс?
0: Нет. Для ума.
2: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» запускают «Зарядку для ума». Генеральный партнер игры ООО «Белое дерево». Производитель натуральных и вкусных батончиков «Фрутилат». «Фрутилат» – фрукты в кармане.
3: Юля, рада, Тёма рад дарить вам фрутилат. Подходите поближе.
4: Красиво, в стихотворной форме. Это мы уже разминаемся потихоньку. Вы тоже присоединяйтесь, друзья, потому что игра «Зарядка для ума» — это действительно возможность заполучить классные подарки, включив... включив свою голову для рифмоплетства,
3: да,
4: извините меня.
3: Включите режим Александра Сергеевича Пушкина. Ну или что попроще, мы вам строчку, вы нам одну, две или три, как пойдет. Главное в тему и в рифму свои мысли оформить.
4: Действительно, мы вам даем начало стихотворения, а вы продолжаете. Ну и, естественно, автору самой какой-то интересной, забавной,
3: креативной версии
4: мы вручим, во-первых, целый набор батончиков «Фрутилат», и не только там набор батончиков, там еще и гранола, там еще и мюсли. В общем, все для того, чтобы вам было вкусно и полезно.
3: Ну
4: и все
3: внимание.
4: Это от компании «Белое дерево», производителя натуральных и вкусных фруктовых батончиков «Фрутилат».
3: Задание этого утра связано с фрутиладовской, да простите меня за простоту речи, ореховой фруктовой смесью «Лайк».
4: Она так и называется «Лайк».
3: А и... задание наше, которое вы будете продолжать, первая строчка звучит следующим образом.
4: Куплю лайки для зайки.
3: Куплю лайки для зайки. Продолжайте, у вас есть минут 5-6, не больше.
2: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8-983-510-107.

0: 8.50. Друзья, мы подводим итоги нашего творческого состязания под названием «Зарядка для ума».
1: Мы вам даем начало стихотворения, а вы продолжаете. Добавляете либо одну строчку, две, три. Самое главное, чтобы...
0: Как пойдет.
1: Ну, во-первых, это было как-то связано с первой строчкой. Ну,
0: желательно.
1: Как будто бы логично, да. И было в рифму, ну и как-то интересно, креативно.
0: Сегодня от Фрутилада.
1: И, друзья, мы сразу видим, когда вы используете и искусственный интеллект.
0: Да, пускай используют люди, может, им помощь, ну.
1: Ну, давайте.
0: Главное, не во вред. Мы сегодня дали вам задание. Приготовили набор батончиков Фрутилад. Там еще и приятности вас ждут. Ну а оду любви мы сочиняли орехово-фруктовой смеси «Лайк».
1: И начало стихотворения звучало так.
0: Так,
1: пожалуйста.
0: Куплю лайки для зайки.
1: А дизлайки для бабайки. Это нам Сергей написал.
0: Круто, прикольно. Правильно, правильно. Так. Куплю лайки для зайки.
1: Узнает серый волк, зайка знает в сладком толк.
0: Так, круто, еще хочу.
1: Куплю лайки для зайки и батончиков немножко для моей любимой кошки. Елена написала, куплю лайки для зайки, будет зайка кушать смесь, зацелован буду весь.
0: О, прикольно.
1: Куплю лайки для зайки, зайка лайки слопала, от удовольствия чуть не лопнула.
0: Хорошо, куплю лайки для зайки.
1: А себе омывайку.
0: Кстати, да, уже пора, мне кажется, зимнюю заливать. Как эта напоминалочка-то сработала?
1: Куплю лайки для зайки, а пастилу для негодяйки.
0: Так, еще, пожалуйста, варианты.
1: Еще, куплю лайки для зайки, потому что зайки любят лайки, даже тайки любят лайки, и для тайки куплю лайки.
0: Это к логопеду надо дать на вооружение эту скороговорку.
1: Ну и еще давайте парочку ваших сообщений. Куплю лайки для зайки. Это вам совсем не гайки. Гайки можно потерять, а лайки будут согревать.
0: О как!
1: Ну и еще.
0: Закрутили.
1: Евгений нам написал, куплю лайки для зайки, пусть чувствует себя королевой Ямайки.
0: Йоу-йоу-йоу. Ну и обрати внимание на послание, которое станет сегодня победным.
1: Куплю лайки для зайки, для куры сапожки, для медведя 4 огромных гармошки, для голубя пшенки немножко, поест и пусть летит в окошко.
0: Это что-то, это поток вот этого, вот этой фантазии и мысли. Главное, приносит
1: там,
0: победу.
1: Мне кажется, все довольны, и зайки, и куры, и медведи,
0: медведи,
1: и голуби.
0: С гармошками, друзья. Было круто, завтра примерно в это же время продолжим.
2: Зарядка для ума окончена, продолжение следует. Генеральный партнер игры ООО «Белое дерево». Производитель натуральных и вкусных батончиков «Фрутилад». «Фрутилад» – фрукты в кармане.
3: Мам, а что это за батончик?
4: «Фрутилад» – натуральный, без добавления сахара, из сухофруктов и ягод.
3: Он такой вкусный!
5: «Фрутилад» – вот уже 23 года мы производим натуральные и вкусные фруктовые батончики, пастилу и мюсли для всей семьи. Некоторые фруктовые батончики являются биологически активными добавками. ПАД не является лекарственным средством.

0: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
1: Я сосиски уважаю, варю, жарю, запекаю и в хот-доге, и в омлете. Любят взрослые и дети. Барский продукт для людей с широкой душой. А теперь к новостям науки.
2: Ученые Академгородка открыли новый ген, отвечающий за крепкий и здоровый сон. Ген активируется при проживании в радиусе 100 метров от соснового леса. Что характерно, ген присутствует у 100% будущих жителей жилого комплекса «Квартал на Российской» в Академгородке.
1: Телефон 230-98-58.
3: Застройщик ООО СЗ РНГС Академинвест. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
5: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.

0: Смирнова Ева. Оперент 319-547-600-187-251.
1: Это Леген, подождите, годарное возвращение. Чикен Бамбони снова в Додо.
2: Додо.
3: Вам мясо с овощами, детям котлеты с пюре, а собаке опять корм? Ветнаре обследует вашего питомца и составит для него индивидуальное сбалансированное домашнее меню. Ветнара, пусть ваш питомец будет сыт и здоров.
4: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
5: В стоматологической клинике «Эстетика» бережное отношение к эмали зубов. Акция «Профессиональная гигиена немецкими препаратами 6500 рублей». Мы делаем все, чтобы вы улыбались. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Ты приходишь в мой дом и не приносишь Додо пиццу.
2: Додо.
7: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
0: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: 17 октября. Главное открытие года Новосибирска. Руки вверх бар, версия 2.0 на Красном проспекте 37. Ты увидишь, как преобразился бар после реконструкции. Новое улетное меню, яркий интерьер и еще больше танцев. Бронируй стол на сайте rvbar.ru. 18+.
9: Квартира в жилом комплексе.
10: Такой джакузи.
11: Дочка, просто мост.
12: А нашу рекламу не свопнешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
13: Какая у вас пицца самая заводная?
14: Арива!
13: Арива?
15: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
16: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
17: FM

0: Реклама. Эксклюзив.
1: Новосибирск. Город, где диктуют свои правила. Встречайте Tenet Plus, новый автомобильный бренд для тех, кто выбирает инновации, безупречный комфорт и элегантность. Городские кроссоверы, в которых каждая деталь подчеркивает ваш статус и стиль. Ваш новый уровень вождения уже здесь. Откройте свой Tenet Plus у официального дилера Восток Моторс. Tenet Plus. Плюс элегантность в каждом движении.
0: Эксклюзивное размещение рекламы на радио Юнитон. Агентство Юнитон Медиа. 335-72-05.

0: Новосибирске 9:01.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: В больших мегаполисах, за бешеным темпом и блеском витрин, трудно найти что-то настоящее, чтобы жить, как подсказывает тебе сердце. А здесь можно быть счастливым и испытывать искренние эмоции. Ведь у нашего Бердска большое сердце.
4: Застройщик ОАЭ за Новосибирский квартал. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Здорово, что с первым утренним шоу вы уже проснулись в сознании и в настроении наверняка приподнято. Радио Юнитон. Продолжаем общаться и встречать четверг, 8 октября.
1: Ну, такое уже немного пасмурное. Если вы только проснулись, друзья, вы пропустили солнце. Оно на самом деле было. Просто куда-то немножко ушло.
0: Может, еще заглянет, а может и нет. Но главное, что мы согреваемся общением друг с другом и отмечаем сегодня день рождения микроволновки.
1: По этому поводу выясняем, как вы ее используете. Ну, то есть исключительно для того, чтобы там разогреть или только чтобы что-то приготовить или разморозить, или как еще. Ну и какие-то, может быть, там интересные рецептики,
0: да,
1: как
0: да,
1: последний
0: да,
1: раз использовали.
0: Мы очень ждем.
1: Ну давайте, например, Виталий написал тут прям целый рецепт. Средние картошины разрезать вдоль пополам, разложить в стеклянный противень, сверху сало или кусочек бекона и на 30 минут. Виталий обещает, что мы пальчики оближем.
0: Ой, да что ты? Куда подъезжать, говорите?
1: Ну вообще. И заметь, да, там особо, ну кроме сала или кусочка бекона, особенно там нет до чего-то мясного, но вкусно.
0: Но в принципе мы могли бы и сейчас, если бы у нас был бекон и картошка, до конца эфира приготовить это блюдо.
1: Ну давай закажем, нам доставят. Наталья написала: я делаю хлебушек в микроволновке.
0: На раз,
1: кексики.
0: На
1: да.
0: раз.
1: Ну, интересно. Написал Вячеслав: на работе варю кофе именно в микроволновке.
0: Ого.
1: Насыпал молотый кофе, значит, в кружку, налил воды, в микроволновку поставил и смотришь, как пена там поднимается, прям как в турке.
0: Чтоб не убежал.
1: Вот там кофе. Это контроль нужен. Ну, как и в турке, в принципе, там тоже контролировать процесс. Алексей написал: видел в деревне, как кто-то использовал микроволновку в качестве почтового ящика. Лично видел.
0: А, ну это да. Что же, выбрасывать такой полезный предмет.
1: Удобно. Я, кстати, недавно видела, как в заборе, частный дом, в заборе, там собака, и она любила всегда вот под забором смотреть, кто проходит. Mm-hmm. И чтобы ей было удобно, они вырезали кружочек в заборе жестяном и вставили от старой стиральной машинки окошечко туда. И очень удобно. Она как в иллюминатор туда смотрит, и можно открыть, если что.
0: Забавно.
1: Но это я отвлеклась. Максим написал: жена решила поджарить яйца в микроволновке. Вроде бы, ну, ничего такого, да? Но зачем-то решила ткнуть в желток ногтем. И как он взорвался!

0: расстался, жена вся в желтке, плачет, а мне смешно.
1: Ну, многим смешно, когда другим не смешно.
0: Мне кажется, вообще яйца и микроволновка, они в принципе несовместимы. Нет, в любом варианте.
1: Это несовместимы ногти и яйцо из микроволновки. Понимаешь?
0: Ну не знаю. Ну и давайте посмотрим на голосование. Оно продолжается в наших соцсетях. На вопрос, как вы используете в основном микроволновку, сейчас на данную секунду по-прежнему
1: разогрев лидирует.
0: Побеждает
1: только
0: разогрев. Но второе место занимают по популярности те, кто делает все и разогревает, и готовит,
1: на третьем месте
0: и размораживает
1: те, кто вообще не использует микроволновку.
0: Посмотрим, что будет дальше.
1: Нажимайте, голосуйте, высказывайтесь.
0: У нас еще впереди новая музыка, розыгрыши подарков.
1: Игра Тапоница, ваша любимая.
0: Ну и, кстати, в том числе ваши поздравительные сообщения и приветистые. Тамара написала, просит передать Елене Баженовой хорошего настроения. Пожелание вот такого, просто хорошего
1: Елена,
0: настроения.
1: Елена, вам хорошего настроения, всем хорошего настроения.
0: И желает, чтобы программа 1С летала, не зависала и во всем помогала.
1: Вот. Кто уже на работе включились в процесс, молодцы. Кто еще не знает, чем себя занять, ну, придумайте уж, как этот четверг провести.
0: Это что, это вы ничем не занимаетесь?
1: А кому нужны анализы со скидкой и специальными предложениями, то это к нашему генеральному партнеру, к лаборатории Гемотест.
0: А в Гемотест контроль печени со скидкой 50%. Комплексная проверка печени и желчевыводящих путей плюс скрининг гепатитов Б и С. Подробности на сайте гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
1: Замурчательная акция в «Гемотест». С 28 сентября по 11 октября проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Радио Юнитон.
1: 9:11 в Новосибирске, друзья, подходите поближе. У нас есть музыка, за или против которой вы будете голосовать.
2: Я не знаю, повлияло ли вот это осеннее настроение на музыкантов.
1: Ну, очень много лирических треков они создают.
2: Мы просто призываем, давайте больше бодрости. Но в лирических мелодиях тоже есть очень классные варианты. Сейчас одну из таких лирических историй мы с вами тоже
1: обязательно
2: послушаем.
1: Обязательно, но про бодрость. Ребята, девчата, артисты, дайте бодрости, скоро Новый год. Под что мы будем танцевать? На новогодних праздниках что? Под новогоднюю дискотеку аварии, что ли?
2: Ну, вот именно, корпоративы вот. Грядут, ну
1: а
2: что?
1: А теперь про лирику, которая, возможно, если вам понравится, будет звучать в нашем эфире вечерами и ночами.
2: Лирику сегодня представит дуэт музыкальный, творческий. Это Саша Санта, который достаточно часто появляется в нашем эфире. Ну и второй человек — это музыкант с псевдонимом Головацкий.
1: Он же Егор Головацкий, а оказывается, он не просто музыкант. Кому он писал и пишет?
2: Он хитмейкер, писал песни для Анны Асти, Нюши, Юлианы Карауловой, Алсу, Филиппа Киркорова,
1: Филиппа Киркорова,
2: Натальи Подольской. В общем, это та самая история, когда человек в большинстве своем остается за кадром и пишет хиты для известных людей, но у него есть и сольное творчество, и вот в данном случае эта песня, которую он представит вместе с Сашей Сантой, называется
1: «Кто-то другой».
2: Песня про расставание. Про расставание, которое сначала кажется концом всего, но постепенно становится началом какой-то новой истории.
1: И давайте вот послушаем.
2: Даже в описании Саша написал, Санта имеется в виду, что осенний дождь, холодный ветер. Чувствуете, да, прям как сегодня, да,
1: осенний ветер с дождем. Вот это.
2: Ну, это немного другая песня. Давайте слушать, друзья, и давайте голосовать. Если песня вам понравится, во время звучания отправляйте плюсы и лайки к нам в Макс или Телеграм. Если не понравится, отправляйте дизлайки и минусы. Номер 8-983-510-107.
1: 2:58 есть у вас, дамы и господа. Решайте, берем песни в эфир, не берем. Саша Санта и Головацкий. Кто-то другой.
0: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8-983-510-107.
3: Тихо стелится дождь на асфальт. Ветер снова гоняет листво. Твое сердце стремится назад. Твое сердце так хочет к нему.

0: Абсолютная музыкальная новинка в первом утреннем шоу, друзья. Ее представили Саша Санта и человек, который чаще пишет суперхиты артистам, но сам тоже решил запеть, Егор Головацкий. У него есть сольный проект, но они в дуэте вместе с Сашей представили нам проект, точнее песню «Кто-то другой».
1: Давайте посмотрим, как вы голосовали за этот
0: можно
1: трек.
0: Можно я скажу?
1: Давай.
0: Итак, отливы смайликов и ваши реакции начинались с коричневого цвета, переходили в желтые пальчики и лица, в яркие оранжевые огоньки и даже красные сердечки.
1: Это Артем сейчас описал все ваши смайлики и стикеры, которые вы нам присылали.
0: Вы понимаете, да,
1: когда голосовали. Ну, давайте смотреть по поводу голосования. Друзья, 60%, 60%. Вы чувствуете? Нормальный такой перевес, да? 60% проголосовали за эту песню. Много было сообщений на тему, какой классный трек. Есть варианты, ну ничего так.
0: Не мощно, конечно, но ничего.
1: За, да.
0: Были противоположные мнения, но их было меньше. Поэтому вечерами, долгими осенними и зимними, и ночами трек «Кто-то другой» будет звучать на радио Юнитон.
1: Под осеннее настроение, когда хочется, знаешь, клин клином вышибают, когда и так, да, вот серость за окном, и такую грустную песню послушать, и такой раз, поплакал. И вперед!
0: Ну пойдем, я тебя вышиблю, что там у тебя где заклинило клином.
2: Очумелые ушки в первом утреннем шоу на радио Юнитон.

0: Английский язык для детей и взрослых. Образовательный центр Level 11. Английский для любых ваших целей. Помощь в изучении школьной программы. Подготовка к международным экзаменам IELTS. Обучение за рубежом. Бизнес-английский. Выходим за рамки привычного обучения. Ваш совершенный английский в Level 11.
1: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
2: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Есть просто вода питьевая, есть вкусная. Свежесть Алтая. 230-23-32.
4: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
5: На завтрак, обед и на ужин. Барский продукт семье нужен. Сосиски, колбасы, сардельки, купаты. Дети довольны и взрослые рады. Барский продукт для людей с широкой душой.
6: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
7: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
8: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
9: Дома хорошо сидится, если рядом Додо Пицца.
10: Додо.
11: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает.

0: Александр Кристофер. Ищите в вашем городе. Срок действия акции до 31 октября 2026 года. Количество товара ограничено.
1: Какие планы на выходные?
2: Я, сериал и пицца.
3: Да-да.

0: Цветсиб.ру. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: ИП Смирнова-Юа. ОГРН 319-547-687-251.
2: Вот это да! Вот это выгода! Только 8 и 9 октября 2026 года в Быстрономе скидка 35% на рыбную консервацию.
3: Подробности в магазинах Быстроном.
2: Быстроном. Хорошо вписался в семейный бюджет.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» представляет игру «Потуниться». Нет, «Танупиться». Тоже нет. «Топуниться».
1: Как говорят наши с Юлей знакомые, не топуниться, а топуниться.
2: Ну, если хотите, можем и так.
1: Топуниться, топуниться. А наша путаница появляется в первом утреннем шоу. 9.28 в Новосибирске. Подходите за подарками.
2: А у нас на кону сертификат на 2200 рублей в барбершоп. Для того, чтобы вы могли воспользоваться, либо ваше окружение. Так вот, чтобы этот подарок заполучить, он же достанется первому, кто верно ответит на наш вопрос. Тот, кто правильно соберет по буквам слово. Мы вам сейчас даем слово, в котором перепутаны все буквы, вы ставите их на место, к нам присылайте варианты ответа со своим номером телефона.
1: В варианте ответа должно быть так же, как и в задании, 8 букв, не больше. И, внимание, у нас сегодня для вас...
2: Кардашан.
1: Ким?
2: Нет.
1: Ким Кардашан? Подъехала. Завезли.
2: Кардашан. Без мягкого знака и буквы «Я».
1: Может, Кардашан. Это какой-то автосервисе у вас Кардашан отвалился?
2: Кардашан
1: раскрутился у вас.
2: А вот и фантазируйте, друзья. Главное, чтобы использовались те же буквы, которые есть в слове, которое мы вам даем.
1: Кардашан. Ждем ваши варианты ответа. Через пару минут подведем итоги.
0: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8-983-510-107.

0: 9.31. Подводим итоги игры «Топонница» в первом утреннем шоу. Друзья, как поет то ли или Holy Flame, то ли про Тануто, да? Тону, тону, я пойду себя и подстригну. Это про подарок.
1: У вас тоже есть возможность забрать у нас сертификат в барбершоп. Ну, а что касается задания, сегодня оно звучало так. Задание в игре «Топонница», естественно. Кардашан.
0: Кардашан. Собираем в нужном направлении и получаем карандаш.
1: А вот теперь давайте смотреть, кто действительно пойдет.
0: Кто поет песню «Тану, тану, я сегодня подстригну» себя или кого-то близкого в барбершопе.
1: Первый верный ответ пришел от нашего слушателя, чей номер телефона заканчивается на 7570.
0: 7570, примите наши поздравления.
2: Это просто топуница какая-то. Каждый будний день в утро.

0: Погода на радио Юнитон.
1: 9:36 в Новосибирске. Первое утреннее шоу напомнит о погоде. Что ждет любимый город сегодня в четверг, 8 октября? В конце дня.
2: Дождь? Да? Да, я так предположу,
1: не
2: да?
1: Большой написано. Не большой.
2: Ну, это хорошо.
1: Не. Не хорошо это. Что ж хорошо-то? Ты сама сказала, не хочу тучи, а они повсюду практически. Облака и серость. Ветер будет без него никак. Южные порывы до 18 метров в секунду. 10-12 выше 0 в течение дня.
2: А сейчас в нашем городе плюс 6 градусов.
0: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатил ИДА».

0: Смешные объявления на нашей доске веселят сильнее, чем зал кривых зеркал. Доска настроения в первом утреннем шоу. Поднимаем настроение с помощью объявления.
1: 9.19 в Новосибирске. Друзья, реально существующие объявления прилетают в нашу студию. Мы каждое утро их цитируем, потом показываем вам в наших социальных сетях, чтобы вы, взяли себе на вооружение, на заметочку, да? Как можно... в данном случае продавать
2: креативно,
1: автомобиль.
2: Креативно, да?
1: Да, либо...
2: Но в большей степени просто повеселиться, да. Поднять себе настроение. Ну и так, сегодня у нас объявление о продаже.
1: Тут сразу сначала, знаете, первое слово после слова «продам» привлекает внимание.
2: Продам «Порширожец».
1: «Порширожец».
2: Значит, цвет кофе с молоком. V-образный, четырехцилиндров, ну пока вроде как бы, да? Все. Угу. Там, значит, 1299 кубов, полный оригинал. Центральный не замок, сигнализация в виде собаки-дворняги, наклейка тюнинг, музыка с мобилы.
1: Отлично.
2: Тишкосплавные диски.
1: Обычно легкосплавные,
2: да,
1: понимаешь?
2: Да, тишкосплавные диски а-ля железко. Оригинальная грязь на стеклах, два прямотока, требует любви и ласки, питается всем, любит детей.
1: Последние несколько слов – это аргумент, конечно, в пользу приобрести этот автомобиль, но это что-то с чем-то, друзья. Причем владелец данного авто даже не помнит, какого он года выпуска.
2: Ну, какого-то там,
1: 1900,
2: 80 какого-то там, да.
1: Что-то вот. Это объявление уже в сети. Лайкайте, комментируйте, добавляйте в личные коллекции.
0: Поднимаем настроение с помощью объявления. Доска настроения на радио Юнитон.
3: Партнер рубрики «Взаимодействие» ООО «МКК «Влияние Запада».
4: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик «Тяжелоатлет» за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
5: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

тебя все окей. Все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лентой, бесконечный процесс. Скроллю я каждую ночь, со мной новая.

0: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на Красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсию. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Грудинка старорусская, копчено-вареная, барский продукт за килограмм 599,90. Горошек зеленый, «Фрау Марта», стекло 450 грамм 104,90. Колбаса оригинальная с перцем, сырокопченая 560 грамм 289,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская 57/1.
2: Пес поймал в лесу клещей, ветнар увидит скорей. Ветеринарная клиника «Ветнара». 2-60-60-60.
3: «Додо пицца». Все до последнего кусочка.
4: «Додо».
5: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: 17 октября. Главное открытие.

0: Почетное меню, яркий интерьер и еще больше танцев. Бронируй стол на сайте rvbar.ru. 18+.
1: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
2: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
3: А теперь к новостям науки.
4: Ученые Академгородка открыли новый ген, отвечающий за крепкий и здоровый сон. Ген активируется при проживании в радиусе 100 метров от соснового леса. Что характерно, ген присутствует у 100% будущих жителей жилого комплекса «Квартал на Российской» в Академгородке.
3: Телефон 230-98-58.
5: Застройщик ООО СЗ РНГС Академадмет. Проектная декларация nano.dom.rf.
6: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
7: Они пропускают пешеходов, но не пропустят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
8: За настоящими турецкими сладостями в турецкую кондитерскую от Исмаила Яшара. Только натуральные ингредиенты, только свежая баклава, приготовленная самим хозяином, вкуснейший лукум и турецкий кофе. А цены? Цены стали прежними. Турецкая кондитерская от Исмаила Яшара на Красном проспекте, 45.
9: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 октября по промокоду «Юнитон». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
10: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. Одна секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
11: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
12: FM

0: 9.50 в Новосибирске. Друзья, болтаем сегодня про микроволновку, про ее использование. Чаще греем или готовим, а может вообще не пользуемся этим прибором.
1: Вы, конечно, молодцы, друзья. Вы так по-разному ее используете. Нет, ну давайте. Например, Юля написала. Все разогреваю, горячие бутерброды делаю, банки стерилизую, могу котлеты или сырники доготовить,
0: ну,
1: которые
0: шикарно.
1: На сковороде не дошли, на мой взгляд. В общем, незаменимая вещь. Ирина написала. Когда хочется есть и надо что-то быстро приготовить, картошку в пакетик, чуток воды, все, 6-7 минут, вкуснота. А еще овощи на салат тоже там же делает, чтобы не варить их в кастрюле.
0: Точно. Вот, Тина подтверждает в нашем телеграм-канале. После того, как подарили специальный мешочек для запекания овощей в микроволновке,
1: так.
0: Овощи для салатов стали делать там. Вот опять же, помыл, положил, несколько минут. Если маловато, то еще добавил минут, и все готово. Варить не надо.
1: Интересно. Ну и, конечно, нас вы удивили сообщениями. Они повторялись уже от разных
0: и
1: людей.
0: И мне кажется, это надо с пометкой «не повторяйте услышанное».
1: Ну, либо под каким-то контролем это делать.
0: Микроволновка не предназначена.
1: Ну, вот Нина тоже написала, когда нет отопления, с утра досушиваю стиранные носки. Ну, которые ты с вечера постирал, да, а дома еще холодно.
0: Дорогой вот этот вот.
1: Ой, ну знаешь, ну...
0: Нельзя?
1: Нет, оставь в покое фен.
0: Все, понял, не трогаю.
1: А вообще, как будто бы... Другие носки можно взять, да? Ну нет, все постирали.
0: А это те счастливые, которые надо.
1: А вот любименькие,
0: на этот четверг предназначенные. Ну.
1: В общем, друзья, микроволновка нам в помощь.
0: Рули.
1: Кто-то ею пользуется часто, кто-то редко, кто-то вообще не пользуется. Кстати, судя по голосованию, давайте посмотрим сейчас на данную секунду, что с нашим голосованием происходит. На вопрос, как используете микроволновку, 64% сказали, что только разогреть еду.
0: Да, да, мнение лидирует.
1: 25%, что делают все и разгревают, и готовят, размораживают. Ну и третье место – это как раз те, кто вообще микроволновку не использует.
0: Нажимайте на кнопку «Голосуйте». На эту тему уже без нашего участия можно общаться в социальных сетях радио «Юнитон». Ну а на сегодня наш ансамбль прощается. Надо бежать. Сегодня много дел. А завтра в пятницу в 6.55 как ворвемся в ваше сознание, как начнем чудить, мало
1: главное,
0: не покажется.
1: Главное, не потеряйте это самое
0: точно.
1: Сознание.
0: Мы ждем вас. Ну а на сегодня наш ансамбль прощается. До новых творческих встреч. Юля Бородина.
1: Артем Фадеев.
0: Всем пока.
1: Счастливо!

0: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».
1: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. «Радуга Сибири». Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
0: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: в Новосибирске 10.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк». Официальный дилер «Джили», «Белджи» и «Волга».
3: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер «Белджи X50+.» Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, «Белджи X50+.» уже отличный повод. Кроссовер «Белджи X50+.» Моя движущая сила. «Белджи» – надежность в движении.
4: Пройдите тест-драйв у официального дилера «Грейт Парк» на Петухова 2/3.

0: друзья. Начинаем упражнение.
1: На бицепс?
0: Нет.
1: На трицепс?
0: Нет. Для ума.
2: Радио Юнитон и утреннее шоу Пуш запускают зарядку для ума. Каждый будний день в 8:40 включайтесь в эфирный процесс сочинения веселых рифм и получайте вкусные, полезные подарки. Генеральный партнер игры ООО «Белое дерево». Производитель натуральных и вкусных батончиков «Фрутилат». «Фрутилат» – фрукты в кармане.
3: She's heading for the lights.

0: на все 107. Сразу после рекламы.
1: Реклама.
2: Привет, как настроение?
3: Безумное.
2: Как аппетит?
3: Еще безумнее.
2: Тогда пора в безумно крутая шаурма. Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма. Безумно вкусно.
4: Можно и до свадьбы. Букетси. Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
5: Мы знаем, как остановить близорукость. Сделайте первый шаг. Запишите ребенка на полную офтальмологическую диагностику в центр «Глазко» на глазко.ру.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: посещают гастрокорт. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорт.
1: Гастрокорт на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
2: Аромат – это ваша визитная карточка. Парфюм «Люкс М» – ваша роскошь, ваш уникальный аромат.
3: Здесь начинается искусство аромата.
2: Откройте для себя мир премиальных ароматов без переплат.
3: Новосибирск, улица Семьи Шамшиных, 99, офис 411. Звоните 8-913-913-2242. Наш сайт – parfumlux54.ru. Парфюм «Люкс М» – почувствуйте настоящий люкс в каждой капле.
4: Заговорить на английском Level 11.
5: Есть просто вода питьевая, есть вкусная. Свежесть Алтая. 230-23-32.
6: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Вот это да! Вот это выгода! Только с 8 по 10 октября 2026 года в Быстрономе скидка 35% на шоколадные батончики.
8: Подробности в магазинах Быстроном.
7: Быстроном. Хорошо вписался в семейный бюджет.
9: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
10: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
11: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
12: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
13: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
14: В центре стоматологии «Белой аптеки».
15: Звоните 382-8300.
16: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
17: Душа русской песни. Марина Девятова. 16 октября ДКЖ, 17 октября Дом ученых. В большом концерте «С любовью к Сибири». 6+.
18: Каждый из нас хочет оказаться в кругу своих. Тех, кто движется с тобой в одном направлении. Но когда речь идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков приоритета, уступите дорогу водителю, совершающему движение по кругу. Расставь приоритеты.
19: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
20: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в конце дня в Новосибирске небольшой дождь. Ветер южный 3,8 с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха плюс 10, плюс 12 градусов.
2: Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Десятый раунд. Утреннее шоу «Пуши» против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
1: Партнер утреннего шоу «Парфюм Люкс М». ИП «Максимов Игорь Борисович».

0: Спасски-грилинки. Риеты, изысканные, да пончики мясные.
1: Что? Что это?
2: Это мясные деликатесы и колбасы «Барский продукт». Для людей с широкой душой.
3: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы. Одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
4: За настоящими турецкими сладостями в турецкую кондитерскую от Исмаила Яшара. Только натуральные ингредиенты, только свежая баклава, приготовленная самим хозяином, вкуснейший лукум и турецкий кофе. А цены? Цены стали прежними. Турецкая кондитерская от Исмаила Яшара на Красном проспекте, 45.
5: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
6: Смотри, встречка тебе моргает. Дальний выруби.
7: Да у меня не дальний, не ближний. Средний какой-то.
8: Чтобы не было проблем в пути, обслуживай свет в студии Xenon 54. Профильный сервис по ремонту фар и установке диодных линз. Работаем с 2008 года. Xenon 54. На Тульской 137/2. Звоните 375-2020. Без выходных.
9: Английский для детей. Level 11.
10: Гипермаркет низких цен «Маяк». Пеномонтажная всесезонная 750 мл 234,90. Чайник электрический 2,2 литра, стальной корпус 599,90. Автомобильный компрессор 280 ватт с фонарем 2244,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская, 57/1.
11: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
14: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
16: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, в СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
17: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
18: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
19: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
18: Все это по единой цене. 2650 рублей с человека. Полный безлимит по средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй!
20: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
21: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
22: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
23: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 11.00. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
2: Забота высокого уровня – это когда продуман любой сценарий вашей жизни. Колясочные, лапомойки для питомцев и еще сотни деталей в жилой системе «Пегас» превращают просто удобный дом в действительно комфортное место для счастливой жизни. Жилая система «Пегас» – то, о чем многие мечтают, здесь, в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться.
1: Всем привет, друзья! Дарья Макарова с вами. Прямо сейчас расскажу с удовольствием историю про одного индийца, который предлагает себя в аренду в качестве партнера для праздничного танца. У мужчины по имени Криш Мистри даже имеется 3 пакета услуг, которые стоят от 10 до 20 долларов. Самый бюджетный пакет включает в себя 2 часа совместных танцев, помощь в освоении базовых движений и совместные селфи. Следующий пакет предлагает 4 совместных праздничных часа, а самый дорогой включает в себя полный праздничный день с танцами. Пользователи интернета с необычайным интересом отнеслись к объявлению, ведь многим грустно представить, что во время праздника придется танцевать в одиночестве. Однако пока доподлинно неизвестно, является ли объявление реальным или шуточным.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира!

0: на все 107. Сразу после рекламы.
1: Реклама. Есть просто вода питьевая, есть вкусная. Свежесть Алтая. 230-23-32.
2: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
3: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенные набережные. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
4: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Каникулы для ребенка в Англии. Level 11.
6: Подарил и порядок. Букет СИП.
7: Вот это да! Вот это выгода! Только 8 и 9 октября 2026 года в Быстрономе скидка 40% на подгузники и игрушки.
8: Подробности в магазинах Быстроном.
7: Быстроном. Хорошо вписался в семейный бюджет.
9: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
10: Срок действия акции до 31 октября 2026 года. Количество товара ограничено.
11: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
12: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
13: В центре стоматологии Белой аптеки.
14: Звоните 382-8300.
15: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
17: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.

0: проектной декларации застройщиков на сайте nash.dom.rf.
1: Я, актриса Ирина Багирова, приглашаю вас на моноспектакль о судьбе Марины Цветаевой в сопровождении камерного оркестра.
2: 22 октября, концертный зал «Сибирь-концерт», 19.00. Билеты в кассах города, 16+.
3: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в конце дня в Новосибирске небольшой дождь. Ветер южный 3,8 с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха плюс 10, плюс 12 градусов.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: Реклама. Эксклюзив.
1: Новосибирск. Город, где диктуют свои правила. Встречайте Tenet Plus, новый автомобильный бренд для тех, кто выбирает инновации, безупречный комфорт и элегантность. Городские кроссоверы, в которых каждая деталь подчеркивает ваш статус и стиль. Ваш новый уровень вождения уже здесь. Откройте свой Tenet Plus у официального дилера «Восток Моторс». Tenet Plus. Плюс элегантность в каждом движении.
0: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: служба поддержки отличного настроения. Чем можем помочь?
1: Да вот, как-то праздника в жизни не хватает.
0: Ваша заявка принята. Для получения подарков нажмите 107.
2: Радио Юнитон и утреннее шоу Пуш запускают новую игру. Праздничный календарь. Каждый будний день в 8:25 знакомьтесь с самыми интересными событиями дня, отвечайте на вопросы ведущих и получайте актуальные подарки. Подробности на сайте uniton.ru и в наших соцсетях. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».

0: Ближний, дальний, туманки. Студия «Ксенон 54». Профильный сервис по обслуживанию фар. Диоды и диодные линзы. Ремонт, регулировка, полировка фар. Бронирование оптики и зон риска кузова авто. «Ксенон 54» на Тульской 137/2. Звоните 375-2020. Без выходных.
1: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
2: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
3: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
4: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
5: Мам, а что это за батончик?
6: Фруттилат. Натуральный, без добавления сахара. Из сухофруктов и ягод.
5: Он такой вкусный.
7: Фруттилат. Вот уже 23 года мы производим натуральные и вкусные фруктовые батончики, пастилу и мюсли для всей семьи. Некоторые фруктовые батончики являются биологически активными добавками. БАД не является лекарственным средством.
8: Они никого не хотят слышать, но увидят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
9: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «у дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: За настоящими турецкими сладостями в турецкую кондитерскую от Исмаила Яшара. Только натуральные ингредиенты, только свежая баклава, приготовленная самим хозяином, вкуснейший лукум и турецкий кофе. А цены? Цены стали прежними. Турецкая кондитерская от Исмаила Яшара на Красном проспекте, 45.
11: Академгородок – это не просто район. Это свои. И папа дома на Ильича 23 тоже свой. Здесь знают, что делать с твоей головой и бородой. Стрижка – это не про волосы. Это про то, как ты себя чувствуешь, когда выходишь на улицу. Скидка 20% на первый визит. До встречи в папа дома.
12: Гипермаркет низких цен «Маяк». Пенный очиститель, сухая химчистка, 750 мл, аэрозоль, 179,90. Чайник электрический со стеклянным корпусом, 1,8 литра, 829,90. Коврик универсальный, Эва, 120 на 80 сантиметров, 999,90. Держим курс на «Маяк». Мира 61.
13: Эй, друг, хочешь за руль? Водительское удостоверение – это твоя безопасность, свобода и комфорт. Без него далеко не уедешь.
14: Не рискуй собой и другими. Давай вместе сделаем движение безопасным. Обучайся, сдавай экзамены и получай права.
13: Не спеши нарушать.
15: Спеши научиться управлять безопасно.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Ммм, а пахнет-то пахнет как! И на вкус превосходно!
2: Буженина традиционная. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
3: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
4: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
6: Радио «Юнитон». Только хиты.

0: Новосибирске полдень. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк». Официальный дилер «Джили», «БелДжи» и «Волга».
2: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер «БелДжи X50+». Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, «БелДжи X50+» уже отличный повод. Кроссовер «БелДжи X50+» – моя движущая сила. «БелДжи» – надежность в движении.
3: Пройдите тест-драйв у официального дилера «Грейт Парк» на Петухова 2/3. Радио Юнитон. Новости.
4: Служба информации радио Юнитон начинает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Курьеры в Новосибирске зарабатывают больше специалистов с высшим образованием. По данным сервиса HeadHunter, спрос на доставщиков в регионе за последний год вырос на 74%. Заметно увеличилась и предлагаемая оплата труда. В среднем курьеры зарабатывают 160 тысяч рублей. Для сравнения, руководителям отделов логистики платят 150 тысяч, водителям-экспедиторам – 142. Лудомания стала одним из наиболее распространенных психических расстройств. По данным «Известий», тяжелыми формами игровой зависимости могут страдать до 12% взрослого населения страны, а это около 13 миллионов человек. В то же время за помощью обращаются не более 10% из тех, у кого есть признаки лудомании. Остальные чаще всего отрицают наличие проблемы, боятся огласки и сомневаются в компетентности врачей и консультантов. Власти Таиланда захотели ввести туристический сбор в первом квартале 2027 года. Об этом пишет издание Bangkok Post. Сумма составит 450 батов с человека, это около 1200 рублей. Часть вырученных денег направят на медицинское страхование путешественников, а также на развитие и модернизацию туристической инфраструктуры. Новосибирская хоккейная «Сибирь» накануне на домашнем льду не смогла одержать победу над Салаватом Юлаевым. Матч закончился в овертайме со счетом 4-5. Авторами голов в команде хозяев выступили Павел Тютнев, Дарин Диц, Архип Николенко и Степан Никулин. Ворота защищал Антон Красоткин, сообщает официальный сайт клуба. В завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в конце дня в Новосибирске ожидается небольшой дождь. Ветер южный 3-8, порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха 10-12 градусов выше нуля. И пока это все новости. До встречи через час.
3: Радио Юнитон. Новости.

0: 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Партнер утреннего шоу ООО «Красритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».

0: слушайте в ближайшее время. На все 107. Сразу после рекламы. Реклама.
1: Додо Пицца. Место для самых искренних улыбок.
2: Додо.
1: Аромат – это ваша визитная карточка. Парфюм «Люкс М» – ваша роскошь, ваш уникальный аромат.
3: Здесь начинается искусство аромата.
1: Откройте для себя мир премиальных ароматов без переплат.
3: Новосибирск, улица Семьи Шамшиных, 99, офис 411. Звоните 8-913-913-2242. Наш сайт – parfumlux54.ru. Парфюм «Люкс М» – почувствуйте настоящий люкс в каждой капле.
4: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
5: Привет! Как настроение?
6: Безумное!
5: Как аппетит?
6: Еще безумнее!
5: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
7: Приятно и на работе. Букет СИП.
8: Мам, что сегодня на ужин?
9: Мы голодны, как тигры.
8: О, тогда мясо свежайшее, настоящее.
9: Мясо по-таежному. Барский продукт для людей с широкой душой.
10: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «у дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Вот это да! Вот это выгода! Только 8 октября 2026 года в Быстрономе скидка 30% на все сухие корма для животных, наполнители, аксессуары.
12: Подробности в магазинах Быстроном.
11: Быстроном. Хорошо вписался в семейный бюджет.
13: Нужен английский? Level 11.
14: Уютно, вкусно, ярко там, где есть Додо.
2: Додо.
15: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
16: Какая у вас пицца самая заводная?
17: Арива!
16: Арива?
18: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
19: В центре стоматологии «Белой аптеки».
2: Звоните 382-8300.
8: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
16: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
19: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

0: гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважают гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Ты молодец, переходишь дорогу в положенном месте. Этого недостаточно. В темноте водитель автомобиля может просто тебя не заметить или заметить слишком поздно.
3: Даже переходя дорогу по пешеходному переходу, используй световозвращающие элементы. Убедись, что тебя заметили и пропускают. Безопасность в твоих руках. Помни про жизнь.
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио Юнитон. Агентство Юнитон Медиа. 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в конце дня в Новосибирске небольшой дождь. Ветер южный 3,8 с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха +10, +12 градусов.

0: Банда Стерео. Целый час только ретро-хиты, которые заставят сердце биться чаще. Золотые треки, отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 20:00. Слушайте и вспоминайте с командой Стерео.
1: Партнер программы buketsip.ru. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319 547 600 250.

0: Реклама. Витом. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
1: А теперь к новостям науки.
2: Ученые Академгородка открыли новый ген, отвечающий за крепкий и здоровый сон. Ген активируется при проживании в радиусе 100 метров от соснового леса. Что характерно, ген присутствует у 100% будущих жителей жилого комплекса «Квартал на Российской» в Академгородке.
1: Телефон 230-98-58.
3: Застройщик ООО СЗ РНГС «Академинвест». Проектная декларация nano.com.rf.
4: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
5: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд.
6: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Ты приходишь в мой дом и не приносишь Додо пиццу.
8: Додо.
9: Мы знаем, как остановить близорукость. Сделайте первый шаг. Запишите ребенка на полную офтальмологическую диагностику в центр Глазко на глазко.ру.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
12: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
11: Все это по единой цене. 2650 рублей с человека. Полный безлимит. По средам с 17.00. Аполло и Квантум. Живи! Играй!
13: Вам мясо с овощами. Детям котлеты с пюре. А собаке опять корм? Ветнаре обследует вашего питомца и составит для него индивидуальное, сбалансированное домашнее меню. Ветнара. Пусть ваш питомец будет сыт и здоров.
14: Какие планы на выходные?
15: Я, сериал и пицца.
8: Да-да.
16: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
17: Пепперони фреш. Полный фреш от Додо пиццы.
8: Додо.
18: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
19: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
20: Есть просто вода питьевая, есть вкусная. Свежесть Алтая. 230-23-32.
21: Смотри, встречка тебе моргает. Дальний выруби.
22: Да у меня не дальний, не ближний. Средний какой-то.
23: Чтобы не было проблем в пути, обслуживай свет в студии Xenon 54. Профильный сервис по ремонту фар и установке диодных линз. Работаем с 2008 года. Xenon 54. На Тульской 137/2. Звоните 375-2020. Без выходных.
24: Дома хорошо сидится, если рядом Додо пицца.
8: Додо.
25: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
26: Обгон — это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
27: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
28: Радио «Юнитон». Только хиты.
29: Только хиты.
28: Стопроцентные.

0: Новосибирске 13.00. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
2: В больших мегаполисах, за бешеным темпом и блеском витрин трудно найти что-то настоящее, чтобы жить, как подсказывает тебе сердце. А здесь можно быть счастливым и испытывать искренние эмоции. Ведь у нашего Бердска большое сердце.
3: Застройщик ОЭЗ «Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио «Юнитон». Новости.
4: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Рабочие начали засыпку котлована новой подпорной стены на ипподромской магистрали в Новосибирске. Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев. По контракту все работы на объекте должны завершить в будущем феврале, но строители надеются справиться до конца декабря. Напомню, часть бетонного откоса на ипподромской обвалилась весной прошлого года из-за избытка талых вод. Новую стенку возвели в сентябре. Правительство России захотело усовершенствовать техосмотр автомобилей. Кабинет министров поручил профильным ведомствам подготовить соответствующие предложения, пишет ТАСС. Меры должны улучшить саму процедуру техосмотра и одновременно повысить его эффективность с точки зрения дорожной безопасности. Итоговый доклад о проделанной работе правительства ожидает в 2028 году. Россияне начали хранить сбережения в наличных. Об этом говорят результаты исследования Инфом, проведенного по заказу Центробанка. При этом банковские счета выбрали 37% опрошенных. Отмечается, что год назад кредитные организации пользовались у россиян большим спросом. В сентябре 2025-го их выбрали 43% респондентов. У гастарбайтеров в Новосибирской области сменились приоритеты. Теперь они в основном занимаются ремонтом автомобилей и мотоциклов. Лидировавшее ранее строительство переместилось на второе место, на третьем – сфера транспортировки. Кроме того, иностранные граждане заняты в сельском и лесном хозяйствах, а также в оптовой и розничной торговле. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, сегодня в конце дня в Новосибирске ожидается небольшой дождь. Ветер южный 3,8, порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха 10-12 градусов выше нуля. И пока это все новости. Встретимся через час.
0: Радио «Юнитон». Новости.

0: Десятый раунд. Утреннее шоу Пуша против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
1: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».

Я украшал себя не только в отрепил январь. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: на все 107.
1: Сразу после рекламы. Реклама.
2: Что это такое было? Чуть вместе с пальцами не съела. Рулет томленый, душистый, барский.
3: Барский продукт для людей с широкой душой.
4: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на Красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсии. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Вот это да! Вот это выгода! Только 8 и 9 октября 2026 года в «Быстрономе» скидка 30% на детское питание.
6: Подробности в магазинах «Быстроном».
5: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
7: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опты розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы. Одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
8: «Додо пицца». Все до последнего кусочка.
9: «Додо».
10: Дублин, Женева, Цюрих, Дубай, Лондон, Оксфорд, Кембридж, Пекин. Не могу выбрать, куда лететь на каникулы.
11: Level 11 делает мир ближе. Незабываемые каникулярные программы по всему миру для школьников от 8 лет. Подготовка и поступление в зарубежные вузы для подростков. Английский с Level 11. 4 центра в Новосибирске для детей и взрослых.
12: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день.
13: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
14: «Додо пицца» – место для самых искренних улыбок.
9: «Додо».
15: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ «Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
17: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 октября по промокоду «Юнитон». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
18: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному, а навстречу ему грузовик. Что делать?
19: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
18: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
20: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
21: Уютно, вкусно, ярко там, где есть «Додо».
9: «Додо».
22: Вячеслав Лощилов, группа «Африка» в «Бродячей собаке». 25 октября, 19.00. Сибирский рок-н-ролл. Песня о любви и свободе. Тексты, в которых слышен характер родных краев. Билеты в кассах города. 12+.
23: Ну что там?
24: Усталость и сонливость.
23: Да-да, совсем сонливый.
24: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
23: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
25: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
26: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в конце дня в Новосибирске небольшой дождь. Ветер южный 3,8 с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха плюс 10, плюс 12 градусов.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: Future.
1: Реклама. Эксклюзив.
2: Новосибирск. Город, где диктуют свои правила. Встречайте Tenet Plus, новый автомобильный бренд для тех, кто выбирает инновации, безупречный комфорт и элегантность. Городские кроссоверы, в которых каждая деталь подчеркивает ваш статус и стиль. Ваш новый уровень вождения уже здесь. Откройте свой Tenet Plus у официального дилера «Восток Моторс». Tenet Plus. Плюс элегантность в каждом движении.
1: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-7205.
3: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Планетон. Реклама.
1: А теперь к новостям науки.
2: Ученые Академгородка открыли новый ген, отвечающий за крепкий и здоровый сон. Ген активируется при проживании в радиусе 100 метров от соснового леса. Что характерно, ген присутствует у 100% будущих жителей жилого комплекса «Квартал на Российской» в Академгородке.
1: Телефон 230-98-58.
3: Застройщик ООО СЗ РНГС Академинвестпроектная декларация на наш.дом.рф.
4: Пепперони фреш. Полный фреш от Додо пиццы.
5: Додо.
6: У зайчонка перелом? Ветнару вам на прием. Ветеринарная клиника Ветнара. 2-60-60-60.
7: Есть просто вода питьевая. Есть вкусная. Свежесть Алтая. 230-23-32.
8: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 октября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Какая у вас пицца самая заводная?
10: Арива!
9: Арива?
11: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
12: Срок действия акции до 31 октября 2026 года. Количество товара ограничено.
1: Что у нас на завтрак? Как всегда, сосиски с дымком. Барские.
13: Сосиски с дымком. Барский продукт для людей с широкой душой.
14: Ближний, дальний, туманки. Студия «Ксенон 54». Профильный сервис по обслуживанию фар. Диоды и диодные линзы. Ремонт, регулировка, полировка фар. Бронирование оптики и зон риска кузова авто. «Ксенон 54», на Тульской 137/2. Звоните 375-2020. Без выходных.
15: Гипермаркет низких цен «Маяк». Филе пангасиуса за килограмм 329,90. Сыр российский за килограмм 569,90. Колбаса салями сырокопченая 270 грамм 109,90. Держим курс на «Маяк». Петухова 8.
16: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
17: В центре стоматологии «Белой аптеки».
11: Звоните 382-8300.
12: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Мам, а что это за батончик?
1: Фрутилат. Натуральный, без добавления сахара. Из сухофруктов и ягод.
6: Он такой вкусный.
18: Фрутилат. Вот уже 23 года мы производим натуральные и вкусные фруктовые батончики, пастилу и мюсли для всей семьи.
12: Некоторые фруктовые батончики являются биологически активными добавками. БАД не является лекарственным средством.
19: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
20: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. Одна секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
21: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
22: Для семьи.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
2: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
3: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 14.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк». Официальный дилер «Джили», «БелДжи» и «Волга».
3: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер «БелДжи X50+.» Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, «БелДжи X50+.» уже отличный повод. Кроссовер «БелДжи X50+.» – моя движущая сила. «БелДжи» – надежность в движении.
4: Пройдите тест-драйв у официального дилера «Грейт Парк» на Петухова 2/3. Радио Юнитон. Новости.
5: Служба информации Радио Юнитон продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Новый морозостойкий стройматериал разработали ученые Новосибирского государственного университета. Состав назвали арктическим цементом, он предназначен для использования в условиях крайнего севера. Новинка способна схватываться при температуре до минус 34 градусов, при этом спустя сутки прочность материала оценивалась на 74% выше, чем у стандартного цемента. Злоумышленники продолжают создавать поддельные сайты известных организаций, чтобы распространять вредоносные программы и получать доступ к устройствам пользователей. Об этом предупредили в МВД России. Мошеннические страницы внешне копируют официальные ресурсы, однако адрес сайта отличается от настоящего. Специалисты настоятельно рекомендуют обращать на это особое внимание. Самые крупные российские месторождения платины и палладия находятся в Красноярском крае. Таковы данные Министерства природных ресурсов и экологии. В ведомстве отмечают, что наша страна занимает второе место в мире по запасам этих металлов. На первом месте Южноафриканская республика, на третьем – Зимбабве. Новосибирская хоккейная «Сибирь» накануне на домашнем льду не смогла одержать победу над Салаватом Юлаевым. Матч закончился в овертайме со счетом 4-5. Авторами голов в команде хозяев выступили Павел Тютнев, Дарин Диц, Архип Николенко и Степан Никулин. Ворота защищал Антон Красоткин, сообщает официальный сайт клуба. В завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске ожидается дождь. Ветер юго-западный 3,8, порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6,8, днем 8-10 градусов выше 0. И пока это все новости. До встречи через час.
4: Радио Юнитон. Новости.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться!
1: Всем привет, друзья! Дарья Макарова с вами. Прямо сейчас расскажу с удовольствием историю про одного индийца, который предлагает себя в аренду в качестве партнера для праздничного танца. У мужчины по имени Криш Мистри даже имеется 3 пакета услуг, которые стоят от 10 до 20 долларов. Самый бюджетный пакет включает в себя 2 часа совместных танцев, помощь в освоении базовых движений и совместные селфи. Следующий пакет предлагает 4 совместных праздничных часа, а самый дорогой включает в себя полный праздничный день с танцами. Пользователи интернета с необычайным интересом отнеслись к объявлению, ведь многим грустно представить, что во время праздника придется танцевать в одиночестве. Однако пока доподлинно неизвестно, является ли объявление реальным или шуточным.

0: на все 107. Сразу после рекламы.
1: Реклама. Каникулы в Китае. Level 11.
2: Какие планы на выходные?
3: Я, сериал и пицца.
4: Да-да.
5: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Колбасы, пальчики оближешь. Окунешься в гастрорай. Изучи состав поближе. Покупай и уплетай.
7: Марский продукт для людей с широкой душой.
8: Детское зрение под контролем. В салонах оптики все для глаз

0: Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263 39 51.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
3: Освободился раньше? Едешь домой через Голден Парк? Загляни в мужскую парикмахерскую «Папа дома» на Курчатова 1. Это не просто парикмахерская. Это место, где твои голова и борода снова будут в порядке. Быстро, стильно и без запинок. Скидка 20% на первый визит. До встречи в «Папа дома».
4: Дома хорошо сидится, если рядом «Додо Пицца».
5: «Додо».
6: Благоприятная экология, новая школа во дворе, благоустроенная набережная, уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах, ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
7: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
8: С кем натягивать потолок? Конечно, с «Версусом». Мы 15 лет на рынке. Нам по силам любой уровень сложности. В наличии все фактуры и цвета. А еще специальные условия для партнеров. «Версус». Работаем с прорабами и дизайнерами интерьеров. Телефон 375-40-20.
9: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
10: В центре стоматологии Белой аптеки.
11: Звоните 382-8300.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
12: Привет! Как настроение?
13: Безумное!
12: Как аппетит?
13: Еще безумнее!
12: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить! Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
14: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
15: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
16: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
17: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
18: «Додо Пицца». Все до последнего кусочка.
5: «Додо».
19: Каждый из нас хочет оказаться в кругу своих. Тех, кто движется с тобой в одном направлении. Но когда речь идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков приоритета, уступите дорогу водителю, совершающему движение по кругу. Расставь приоритеты.
20: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске ожидается дождь. Ветер юго-западный 3,8 с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 8 градусов, днем плюс 8, плюс 10.

0: друзья, начинаем упражнение.
1: На бицепс?
0: Нет.
1: На трицепс?
0: Нет. Для ума.
2: Радио Юнитон и утреннее шоу Пуш запускают зарядку для ума. Каждый будний день в 8:40 включайтесь в эфирный процесс сочинения веселых рифм и получайте вкусные, полезные подарки. Генеральный партнер игры ООО «Белое дерево». Производитель натуральных и вкусных батончиков «Фрутилат». «Фрутилат» – фрукты в кармане.
3: Я

0: За настоящими турецкими сладостями в турецкую кондитерскую от Исмаила Яшара. Только натуральные ингредиенты, только свежая баклава, приготовленная самим хозяином, вкуснейший лукум и турецкий кофе. А цены? Цены стали прежними. Турецкая кондитерская от Исмаила Яшара на Красном проспекте, 45.
1: Аромат – это ваша визитная карточка. Парфюм «Люкс М» – ваша роскошь, ваш уникальный аромат.
2: Здесь начинается искусство аромата.
1: Откройте для себя мир премиальных ароматов без переплат.
2: Новосибирск, улица Семьи Шамшиных, 99, офис 411. Звоните 8-913-913-2242. Наш сайт – parfumlux54.ru. Парфюм «Люкс М» – почувствуйте настоящий люкс в каждой капле.
3: Сардельки нежные, шпикашки венские, пончики мясные попробовал впервые. В общем, все, что в Баском есть, невозможно сразу съесть. Баский продукт для людей с широкой душой.
4: Смотри, встречка тебе моргает. Дальний выруби.
5: Да у меня не дальний, не ближний. Средний какой-то.
6: Чтобы не было проблем в пути, обслуживай свет в студии Xenon 54. Профильный сервис по ремонту фар и установке диодных линз. Работаем с 2008 года. Xenon 54. На Тульской 137/2. Звоните 375-2020. Без выходных.
7: Это Леген, подождите, годарное возвращение. Чикен Бамбони снова в Додо. Додо.
8: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд.
9: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
11: Какая у вас пицца самая заводная?
12: Арива!
11: Арива?
13: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
14: Есть просто вода питьевая. Есть вкусная. Свежесть Алтая. 230-23-32.
15: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
16: «Додо Пицца» – место для самых искренних улыбок. «Додо».
17: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
18: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
17: Все это по единой цене. 2650 рублей с человека. Полный безлимит по средам с 17:00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй.
19: Гипермаркет низких цен «Маяк». Тепловентилятор 539,90. Одеяло из верблюжьей шерсти 20%, двуспальное 924,90. Меховая накидка на автокресло 140 на 52 сантиметра 1599,90. Держим курс на «Маяк». Сибиряков Гвардейцев 47.
4: Здорово и в ресторане. Букетси.
2: Уютно, вкусно, ярко там, где есть «Додо». «Додо».
7: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
5: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
8: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: 15.00 в Новосибирске.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Забота высокого уровня – это когда продуман любой сценарий вашей жизни. Колясочные, лапомойки для питомцев и еще сотни деталей в жилой системе «Пегас» превращают просто удобный дом в действительно комфортное место для счастливой жизни. Жилая система «Пегас» – то, о чем многие мечтают, здесь, в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф, город Новосибирск.
1: Радио «Юнитон». Новости.
4: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Четвертый мост через Обь в Новосибирске официально будет Новониколаевским. Такое название утвердила городская комиссия по присвоению наименований, сообщили в мэрии. Вариант был предложен музеем Новосибирска в честь исторического названия города. Позже его поддержали 70% участников специального опроса. Теперь проект постановления о присвоении названия проходит согласование в подразделениях городской администрации. Жителей Новосибирска призвали воздержаться от прогулок в парках. Порывы ветра могут вызвать падение веток, повреждение конструкций и другие опасные ситуации, отметили в дирекции городских парков. В непогоду специалисты советуют держаться подальше от больших деревьев, следить за детьми, а при усилении ветра укрыться в помещении. Единый реестр банковских карт планируют создать в России в следующем году. По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, система позволит кредитным организациям видеть, сколько карт у клиента уже оформлено в других банках. Парламентская газета пишет, что новшество связано с введением ограничений на количество карт для одного человека. Каждый третий россиянин откладывает деньги на будущее детей. Исследование провели специалисты негосударственного пенсионного фонда Сбербанка. В основном сбережения идут на образование и покупку жилья. Лидерами по суммам стали Ярославль, Москва и Томск, где родители накапливают около 7 миллионов рублей. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске ожидается дождь. Ветер юго-западный 3,8, порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6,8, днем 8-10 градусов выше 0. И пока это все новости. Встретимся через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.

0: на все 107. Сразу после рекламы.
1: Реклама. Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
2: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Пепперони фреш. Полный фреш от «Додо пиццы».
4: «Додо».
5: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы. Одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
6: Есть просто вода питьевая. Есть вкусная. Свежесть Алтая. 230-23-32.
7: Они не знают друг друга, но узнают вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
8: Ты приходишь в мой дом и не приносишь Додо пиццу.
4: Додо.
9: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсию. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Чают гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
2: Учись, общайся, путешествуй. Английский для детей с 3 лет и взрослых в Level 11. Приходите на неделю английского бесплатно и познакомьтесь с нашей методикой. Level 11. Выходим за рамки привычного обучения. Подробности по телефону 235-94-45.
3: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
4: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
5: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял 2 зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, Соловушка, ты где это зубы вставил?
6: В центре стоматологии Белой аптеки.
7: Звоните 382-8300. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
9: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
10: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске ожидается дождь. Ветер юго-западный 3,8 с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 8 градусов, днем плюс 8, плюс 10.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: Реклама. Эксклюзив.
1: Новосибирск. Город, где диктуют свои правила. Встречайте Tenet Plus, новый автомобильный бренд для тех, кто выбирает инновации, безупречный комфорт и элегантность. Городские кроссоверы, в которых каждая деталь подчеркивает ваш статус и стиль. Ваш новый уровень вождения уже здесь. Откройте свой Tenet Plus у официального дилера «Восток Моторс». Tenet Plus. Плюс элегантность в каждом движении.
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Радио.
1: Реклама. Можно и до свадьбы. Букет Си. Уборка сама себе не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе. Срок действия акции до 31 октября 2026 года. Количество товара ограничено.
2: Гипермаркет низких цен «Маяк». Сосиски молочные «Таврия» за килограмм 315,90. Кофейный напиток растворимый 3 в 1, 50 пакетиков 489,90. Сыр элитный 400 грамм 329,90. Держим курс на «Маяк». Федосеева 8.
3: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
4: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Я сосиски уважаю. Варю, жарю, запекаю. И в хот-доге, и в омлете. Любят взрослые и дети. Барский продукт для людей с широкой душой.
1: А нашу рекламу как спам не выкинешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Заказываешь натяжной потолок? Спроси, откуда полотно. Если от «Версус», за качество можешь быть спокоен. «Версус». Приглашаем бригады к сотрудничеству. Пробное полотно бесплатно. 375-40-20.
2: Дома хорошо сидится, если рядом «Додо Пицца».
3: «Додо».
4: Ближний, дальний, туманки. Студия «Ксенон 54». Профильный сервис по обслуживанию фар. Диоды и диодные линзы. Ремонт, регулировка, полировка фар. Бронирование оптики и зон риска кузова авто. «Ксенон 54», на Тульской 137/2. Звоните 375-2020. Без выходных.
5: Эй, друг, хочешь за руль? Водительское удостоверение – это твоя безопасность, свобода и комфорт. Без него далеко не уедешь.
6: Не рискуй собой и другими. Давай вместе сделаем движение безопасным. Обучайся, сдавай экзамены и получай права.
5: Не спеши нарушать.
7: Спеши научиться управлять безопасно.
8: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.

0: проектной декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
2: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу.
3: Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 16.00. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк». Официальный дилер «Джили», «БелДжи» и «Волга».
2: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер «БелДжи X50+.» Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, «БелДжи X50+.» уже отличный повод. Кроссовер «БелДжи X50+.» – моя движущая сила. «БелДжи» – надежность в движении.
3: Пройдите тест-драйв у официального дилера «Грейт Парк» на Петухова 2/3. Радио Юнитон. Новости.
4: Служба информации радио Юнитон продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. В Новосибирске расширили стык улицы Петухова с Советским шоссе. Там обустроили еще одну полосу для автомобилей и тротуар для пешеходов. Ранее водители сетовали на постоянные пробки в этом месте из-за сужения проезжей части. Новосибирские новости отмечают, что реконструкцию провели за счет одной из строительных компаний без использования бюджетных средств. Рабочие начали засыпку котлована новой подпорной стены на ипподромской магистрали в Новосибирске. Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев. По контракту все работы на объекте должны завершить в будущем феврале, но строители надеются справиться до конца декабря. Напомню, часть бетонного откоса на ипподромской обвалилась весной прошлого года из-за избытка талых вод. Новую стенку возвели в сентябре. Россияне начали хранить сбережения в наличных. Об этом говорят результаты исследования Инфом, проведенного по заказу Центробанка. В свою очередь, банковские счета имеют 37% опрошенных. Отмечается, что год назад кредитные организации пользовались у россиян большим спросом. В сентябре 2025-го их выбрали 43% респондентов. Около трети россиян считают главной сложностью при поиске работы отсутствие подходящих вакансий. Это показал опрос сервиса «Где работа?». Речь идет о том, что предлагаемые работодателями варианты могут не устраивать соискателей из-за несоответствия их профессии, уровню зарплаты или желаемому графику. Низкий оклад в качестве основного препятствия указало большинство респондентов, примерно каждый пятый. В завершении выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске ожидается дождь. Ветер юго-западный 3-8, порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6-8, днем 8-10 градусов выше 0. И пока это все новости, встретимся через час.
3: Радио Юнитон. Новости.

0: хиты, которые заставят сердце биться чаще. Золотые треки, отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 20:00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319 547 600 251.

0: гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважают гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Подтянуть английский. Level 11.
3: Детское зрение под контролем. В салонах оптики все для глаз. Супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
4: Имеют за противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
6: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
7: Аромат – это ваша визитная карточка. Парфюм «Люкс М» – ваша роскошь, ваш уникальный аромат.
3: Здесь начинается искусство аромата.
7: Откройте для себя мир премиальных ароматов без переплат.
3: Новосибирск, улица Семьи Шимшиных, 99, офис 411. Звоните 8-913-913-2242. Наш сайт – parfumlux54.ru. Парфюм «Люкс М» – почувствуйте настоящий люкс в каждой капле.
8: На завтрак, обед и на ужин. Барский продукт семье нужен. Сосиски, колбасы, сардельки, купаты. Дети довольны и взрослые рады. Барский продукт для людей с широкой душой.
9: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Академгородок – это не просто район. Это свои. И папа дома на Ильича 23 тоже свой. Здесь знают, что делать с твоей головой и бородой. Стрижка – это не про волосы. Это про то, как ты себя чувствуешь, когда выходишь на улицу. Скидка 20% на первый визит. До встречи в папа дома.
11: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
12: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
13: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
14: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
15: В центре стоматологии белой аптеки.
16: Звоните 382-8300.
17: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
18: Вот это да! Вот это выгода! Только 8 и 9 октября 2026 года в Быстрономе скидка 35% на рыбную консервацию.
19: Подробности в магазинах Быстроном.
18: Быстроном. Хорошо вписался в семейный бюджет.
20: Ты молодец, переходишь дорогу в положенном месте. Этого недостаточно. В темноте водитель автомобиля может просто тебя не заметить или заметить слишком поздно.
21: Даже переходя дорогу по пешеходному переходу, используй световозвращающие элементы. Убедись, что тебя заметили и пропускают. Безопасность в твоих руках. Помни про жизнь.
22: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске ожидается дождь. Ветер юго-западный 3,8 с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 8 градусов, днем плюс 8, плюс 10.

0: Десятый раунд. Утреннее шоу против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
1: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».

0: знаем, как остановить близорукость. Сделайте первый шаг. Запишите ребенка на полную офтальмологическую диагностику в Центр Глазко на глазко.ру.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
3: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
2: Все это по единой цене. 2650 рублей с человека. Полный безлимит. По средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй.
4: Подарил и порядок. Букет «Сим».
5: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
6: Смотри, встречка тебе моргает. Дальний выруби.
7: Да у меня ни дальний, ни ближний. Средний какой-то.
8: Чтобы не было проблем в пути, обслуживай свет в студии Xenon 54. Профильный сервис по ремонту фар и установке диодных линз. Работаем с 2008 года. Xenon 54. На Тульской 137/2. Звоните 375-2020. Без выходных.
9: Мам, а что это за батончик?
10: Фрутилат. Натуральный, без добавления сахара. Из сухофруктов и ягод.
9: Он такой вкусный.
11: Фрутилат. Вот уже 23 года мы производим натуральные и вкусные фруктовые батончики, пастилу и мюсли для всей семьи.
12: Некоторые фруктовые батончики являются биологически активными добавками. БАД не является лекарственным средством.
13: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
14: Есть просто вода питьевая. Есть вкусная. Свежесть Алтая. 230-23-32.
15: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
16: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
17: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Привет! Как настроение?
19: Безумное!
18: Как аппетит?
19: Еще безумнее!
18: Тогда пора в безумно крутая шаурма. Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма. Безумно вкусно.
20: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
21: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СДСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
22: 8 октября. Концертный зал имени Гатца. 11 октября. Дом ученых. Серебряный голос России. Народный артист Олег Погудин. Билеты в кассах города. 12+.
23: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
24: Обгон — это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
25: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Всем привет, 17 часов в городе.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: В больших мегаполисах, за бешеным темпом и блеском витрин, трудно найти что-то настоящее, чтобы жить, как подсказывает тебе сердце. А здесь можно быть счастливым и испытывать искренние эмоции. Ведь у нашего Бердска большое сердце.
4: Застройщик ОАЗ «Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
0: В эти минуты в эфирной студии радио «Юнитон» со свежим выпуском новостей появился сам он, Павел Николаев. В руках держит этот самый выпуск новостей свежий, и мы открываем этот музыкальный час. Павел, здравствуйте.
5: Добрый вечер. На станции метро «Октябрьская» в Новосибирске продолжат менять турникеты. Теперь настала очередь вестибюля номер 2. Его закроют для пассажиров с полуночи 13 октября до утра 23. Аналогичные работы в первом вестибюле провели в сентябре, напоминают в городском департаменте транспорта. Новые пропускные устройства принимают оплату жетонами, транспортными и банковскими картами, а также с помощью биометрии. В Новосибирске начали восстанавливать историческое здание бывшей ТЭЦ-1 в Пристанском переулке. Сейчас там идут противоаварийные работы по укреплению конструкций, за которыми последует демонтаж поздних пристроек. В итоге станция должна принять свой первоначальный облик 1926 года. Реставрацией занимается новый собственник здания. Ранее стало известно, что проект реновации ТЭЦ-1 предполагает создание в ней бизнес-центра, сообщают «Новосибирские новости». Власти Таиланда захотели ввести туристический сбор в первом квартале 2027 года. Об этом пишет издание «Бангкок-Пост». Сумма составит 450 батов с человека, это около 1200 рублей. Часть вырученных денег направят на медицинское страхование путешественников, а также на развитие и модернизацию туристической инфраструктуры. Экстремальная жара в Сибири, где прошлым летом зарегистрировали самые высокие температуры за всю историю наблюдений, связана с глобальным потеплением. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт мониторинга климатических и экологических систем СОРАН. По мнению ученых, со временем потепление будет приводить к росту числа резких переходов от засухи к обильным осадкам и более знойному лету. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске ожидается дождь. Ветер юго-западный 3,8, порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6,8, днем 8-10 градусов выше 0. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: эфире. Диджей Даша Макарова.
1: Говорят же, что кофе без кофеина положительно влияет на память, а музыка радио Юнитон позитивно влияет на настроение четверга. Большой привет всем, 17 часов и уже почти 7 минут, говорю я, ваша ведущая Даша Макарова, и начинаю свою эфирную смену. С вами будем вместе целых 3 часа с 17 до 20.00 в этот четверг, 8 октября. Впереди что? Музыкальная подборка специально для тех, кто с нами. Игры, общение на волне 107 FM, подарки, так что ручку громкости вправо, плечи расправили, взяли глубокий вдох, улыбнулись. Мы начинаем. Поехали!
0: Радио

продолжается в нашем городе. Важно в это время года собрать рядом с собой все, что приносит удовольствие. Для кого-то это теплые вещи, вкусная еда, кот рядом. Кстати, последний немаловажный пункт. Исследователи из Мексики и США выяснили, чем больше в стране кошек, тем выше индекс счастья. Вот так хвостатые незаметно влияют на наше благополучие. Музыка, кстати, тоже влияет на настроение. Это радио Юнитон, Зиверт. Далее.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: колбаски, грилинки, риеты, изысканные табунчики мясные.
1: Что? Что это?
2: Это мясные деликатесы и колбасы «Барский продукт» для людей с широкой душой. Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы, одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
4: Вот это да! Вот это выгода! Только с 8 по 10 октября 2026 года в «Быстрономе» скидка 35% на шоколадные батончики.
5: Подробности в магазинах «Быстроном».
4: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
6: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в «Версус» позвонить.
7: Кстати, надо в «Версус» позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
8: Потолки «Версус» для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
9: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
10: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
12: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фудхолл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
13: Английский для детей Level 11.
14: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
15: Представьте дом, в котором есть все. «Пульсар» – дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
16: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СЗ-СДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
18: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
19: В центре стоматологии Белой аптеки.
1: Звоните 382-8300.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
7: Это Леген, подождите, годарное возвращение. Чикен бамбони снова в года. Целые куриные кусочки с соусом сладкий чили и альфредо. А еще перец, лучок и моцарелла. Это что, праздник какой-то?
2: Да-да.
10: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. Одна секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
14: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
15: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: служба поддержки отличного настроения. Чем можем помочь?
1: Да вот, как-то праздника в жизни не хватает.
0: Ваша заявка принята. Для получения подарков нажмите 107.
2: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» запускают новую игру «Праздничный календарь». Каждый будний день в 8:25 знакомьтесь с самыми интересными событиями дня, отвечайте на вопросы ведущих и получайте актуальные подарки. Подробности на сайте uniton.ru и в наших соцсетях. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».

0: Погода на радио Юнитон.
1: В нашем городе прямо сейчас плюс 12 градусов и прогноз на пятницу 9 октября. По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в нашем городе будет дождь. Ветер юго-западный 3,8, порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 8 градусов. Завтра днем до 10 градусов тепла.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: Реклама. Эксклюзив.
1: Новосибирск. Город, где диктуют свои правила. Встречайте Tenet Plus, новый автомобильный бренд для тех, кто выбирает инновации, безупречный комфорт и элегантность. Городские кроссоверы, в которых каждая деталь подчеркивает ваш статус и стиль. Ваш новый уровень вождения уже здесь. Откройте свой Tenet Plus у официального дилера «Восток Моторс». Tenet Plus. Плюс элегантность в каждом движении.
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Рубрики «Не сиди без дела». Рулевые на радио «Юнитон».
1: Большой привет всем, особенно рулевым. 17 часов 45 минут показывают точное студийное радио «Юнитон». Пошел дождь в городе и 8 баллов по данным сервиса «Яндекс.Карты». Если, кстати, есть какие-то затруднения, о которых я не скажу, не упомяну, милости прошу, пишите в МАКС, отправляйте все сообщения, все прочитаю, все посмотрю. Итак, прямо сейчас давайте начнем с правого берега. Что происходит на Богдана Хмельницкого? Ну, я просто не знаю. От Танковой сложно в обе стороны до Тайгинской, до Ини Восточной вообще не проехать. Здесь же на улице Учительская не встать, просто не проехать. На улице Писемского, улица 25 лет Октября. Все эти переулки, все маленькие улочки, Трикотажная улица, здесь же проспект Дзержинского и улица Волочаевская. Это все в обе стороны, это не просто в одну. Кто-то пытается объехать по Александре Невского. Нет, не получается. Далее по Учительской, если едем на объединение, там тоже постоим. Георгий Каланды просто вся заполнена автомобилями. Также скопление автомобилей на Окружной, на улице Фадеева. Едем дальше. Сложно от площади Калинина на Красном проспекте, Мачищенское шоссе, здесь улица Жуковского пересечения и далее. Очень сложно проехать туда вперед на Первое Мачищенское, на улице Аэропорт, также скопление автомобилей сейчас. Ну, вы знаете, здесь же Дуся Ковальчук в обе стороны плановая, на Рымское, да, пересечение, здесь придется постоять Дуся Ковальчук до Залесского. На Залесского также постоите. На Красном проспекте просто по всему его периметру от площади Будаговой до далее до площади Калинина и еще далее в обе стороны. На площади Ленина что-то происходит невероятное. Здесь и вокзальная магистраль, здесь улица Орджоникидзе, здесь улица Военная в обе стороны, конечно же, и Подромская. Как же без этого? От площади Будагова практически на всем ее промежутке придется постоять. Я вижу сейчас ДТП в левом ряду в сторону улицы Военная от Октябрьской магистрали. Будьте там внимательнее и осторожнее. Поедем дальше по Дзержинскому району, покатаемся. Ну как покатаемся? Очень медленно. На Гусинобродском шоссе сейчас придется постоять, если вы едете в сторону улицы Волочаевской, там как раз на пересечении остановимся. Есть на Бориса Богаткова, на пересечении с Пролетарской улицей, огромная пробка. Здесь же вижу на улице Никитина, на пересечении с улицей Кирова. Едем дальше. Площадь Будагова, как уже сказала, все скопление автомобилей. Здесь улица Фабричная, здесь улица Большевистская, на улице Восход, здесь речной вокзал. И сложно на Большевистской до Днепрогэсовской, в том числе в обе стороны движение плотное. На Димитровском мосту он свободен на правый берег. На левый полностью занято, даже бордовым все показано. Это значит, ну не нужно с правого берега по Димитровскому мосту ехать. Езжайте лучше по центральному, он полностью свободен. Или по Октябрьскому, который свободен также. Но, как уже сказала, на речном вокзале с улицы Восход сложно будет заехать. На Бугринском также все свободно, но сложно будет выехать, съехать на левом берегу. Улица Ватутина, причине с Немировича Данченко. Здесь затор скопления автомобилей на площади Маркса и проспект Карла Маркса и Покрышкина и так далее. Поехали дальше. Вторая станционная, пересечение со второй станционной. И здесь тоже затор. Станционное пересечение с улицы Невельского. Там даже ДТП практически на перекрестке придется постоять. И на Порте Артурской также есть затруднения. На улице Танкистов, Связистов, на улице Бийской, Титова. Вот здесь в этом трехугольнике придется также постоять. На Немировича Данченко, как уже говорила, есть скопление автомобилей. Улица Троллейная здесь же. На Тёщином языке тоже пока делать нечего, потому что дайте постоять тем, кто там сейчас застрял, можно сказать. На Петухова, это и площадь Кирова, здесь придется остановиться, здесь придется подождать. Здесь на Сибирьков-Гвардейцев огромная пробка от площади Кирова и до площади Сибиряков-Гвардейцев. На улице Мира пересечение с улицей Ватутина. И вижу здесь огромная пробка на улице Тюменской. Кто проезжает, кто объезжает здесь на улице Аникина, Мира и Оловозаводская. Вот здесь точно придется задержаться на какое-то время. Ну и, как всегда, такая традиционная пробка на Советском шоссе до улицы Петухова. Также здесь придется постоять. Ну, о чем еще не сказала, обязательно пишите. Вот пишет Екатерина нам, кстати, светофоры на виадуке у старого автовокзала не работают. Друзья, вспоминаем правила знаков, да, приоритета. Ну что, всем желаю отлично добраться из пункта А в пункт Б. Соблюдайте ПДД, всем беспробочного движения.
0: Рулевые на радио «Юнитон».

0: замурчательная акция в Гемотест. С 28 сентября по 11 октября проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: 17 октября. Главное

0: больше танцев. Бронируй стол на сайте rvbar.ru. 18+.
1: А теперь к новостям науки.
2: Ученые Академгородка открыли новый ген, отвечающий за крепкий и здоровый сон. Ген активируется при проживании в радиусе 100 метров от соснового леса. Что характерно, ген присутствует у 100% будущих жителей жилого комплекса «Квартал на Российской» в Академгородке.
1: Телефон 230-98-58.
3: Застройщик ООО СЗР РГС «Академадмиспроект» на декларации на наш.дом.рф.
4: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
5: Вам мясо с овощами, детям котлеты с пюре, а собаке опять корм? Ветнаре обследует вашего питомца и составит для него индивидуальное, сбалансированное домашнее меню. Ветнара. Пусть ваш питомец будет сыт и здоров.
6: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
9: Освободился раньше? Едешь домой через Голден Парк? Загляни в мужскую парикмахерскую «Папа дома» на Курчатова 1. Это не просто парикмахерская. Это место, где твои голова и борода снова будут в порядке. Быстро, стильно и без запинок. Скидка 20% на первый визит. До встречи в «Папа дома».
10: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 октября по промокоду «Юнитон». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
11: Гипермаркет низких цен «Маяк». Грудинка старорусская, копчено-вареная, барский продукт за килограмм 599,90. Горошек зеленый, «Фрау Марта», стекло 450 грамм 104,90. Колбаса оригинальная с перцем, сырокопченая 560 грамм 289,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская, 57/1.
12: Ближний, дальний, туманки. Студия «Ксенон 54». Профильный сервис по обслуживанию фар. Диоды и диодные линзы. Ремонт, регулировка, полировка фар. Бронирование оптики и зон риска кузова авто. «Ксенон 54» на Тульской 137/2. Звоните 375-2020. Без выходных.
13: Хоккеисты уходят на перерыв, и мы уходим на рекламу.
14: А нашу рекламу не переключишь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
15: Есть просто вода питьевая. Есть вкусная. Свежесть Алтая. 230-23-32.
16: Для себя.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Что общего у «Додо» и «Лейс Макс»? Попробуйте сами, заказав новую чипси-пиццу. Раскрошите чипсы на горячую пиццу и хрустите с удовольствием. Да, мы отличаемся, но сочетаемся.
2: «Додо».
3: Реклама. Предложение действует с 14.09.2026 по 9.11.2026, пока продукция есть в наличии. Подробнее на dodopizza.ru. Продавец ИП Емец Артем Владимирович. ОГРН 318-774-600-590-821. Город Новосибирск. Красный проспект. Дом 17.
4: Ну что там?
5: Усталость и сонливость.
4: Да-да, совсем сонливый.
5: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
4: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

В финале часа руки вверх, и Амирчик, ну зачем? У нас нет ответов на эти философские вопросы, зато есть новости в начале следующего часа, давайте их послушаем. 6 вечера в Новосибирске.

0: Точное время на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк». Официальный дилер «Джили», «БелДжи» и «Волга».
1: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BelDжи X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BelDжи X50+, уже отличный повод. Кроссовер BelDжи X50+. Моя движущая сила. BelDжи. Надежность в движении.
2: Пройдите тест-драйв у официального дилера Great Park на Петухова 2/3. Радио Юнитон. Новости.
3: Свежий выпуск актуальной информации на радио Юнитон в эти минуты представит Павел Николаев. Павел, передаю вам слово.
4: Добрый вечер. Жителей Новосибирска призвали воздержаться от прогулок в парках. Порывы ветра могут вызвать падение веток, повреждение конструкций и другие опасные ситуации, отметили в дирекции городских парков. В непогоду специалисты советуют держаться подальше от больших деревьев, следить за детьми, а при усилении ветра укрыться в помещении. Злоумышленники продолжают создавать поддельные сайты известных организаций, чтобы распространять вредоносные программы и получать доступ к устройствам пользователей. Об этом предупредили в МВД России. Мошеннические страницы внешне копируют официальные ресурсы, однако адрес сайта отличается от настоящего. Специалисты рекомендуют обращать на это особое внимание. Россияне начали хранить сбережения в наличных. Об этом говорят результаты исследования Инфом, проведенного по заказу Центробанка. В свою очередь, банковские счета имеют 37% опрошенных. Отмечается, что год назад кредитные организации пользовались у россиян большим спросом. В сентябре 2025-го их выбрали 43% респондентов. Новосибирская хоккейная «Сибирь» накануне на домашнем льду не смогла одержать победу над Салаватом Юлаевым. Матч закончился в овертайме со счетом 4-5. Авторами голов в команде «Хозяев» выступили Павел Тютнев, Дарин Диц, Архип Николенко и Степан Никулин. Ворота защищал Антон Красоткин, сообщает официальный сайт клуба. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске ожидается дождь. Ветер юго-западный 3,8, порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6,8, днем 8-10 градусов выше 0. И пока это все новости. До встречи через час.
2: Радио Юнитон. Новости.

0: В эфире диджей Даша Макарова.
1: Существует мнение, что для повышения продуктивности нужно включить ностальгический плейлист. Музыку, кстати, можно еще использовать как таймер, если вы на работе, 18 часов и 6 минут. Ну, то есть пару песен послушали, что-то поделали в этот момент, а еще песни — это для отдыха. У нас, кстати, до игры «Урок музыки» осталось всего 2 песни, так что пока поработайте, либо позвоните 209-0507, а с вами по-прежнему Даша Макарова, еще целых 2 часа будем вместе. Предлагаю и далее быть ближе.
0: Вы слушаете радио Юнитон. В эфире диджей Даша Макарова.
2: Я очень обаятельная и привлекательная.
0: FM

0: Радио Юнитон специально для тех, кто может угадывать хиты с трех нот, представляет игру «Урок музыки».
1: Партнер игры ООО «Феникс», боулинги «Аполло» и «Квантум».
2: Все правильно. Здесь игра «Урок музыки», уже полюбившаяся многим, и все уже знают правила, но тем не менее я напомню. Вы звоните в нашу эфирную студию по номеру 209-0507. Вы слушаете какой-то факт музыкальный, который касается, возможно, самих музыкантов, и отвечаете на наш вопрос. Мы правду говорим или все, что мы вам рассказали, это история вымышленная? Если справляетесь с заданием, получаете 2 билета в центре развлечений «Аполло» и «Квантум». Отдыхайте там, настроением заряжаетесь и снова возвращаетесь к нам, снова играете и выигрываете. Ну что, давайте не тянуть время, потому что есть у нас уже претендент на победу. Зовут ее Олеся. Она нам уже позвонила. Олеся, здравствуйте. Алло. Алло, алло. Олеся, слышно ли вам нас? Ну, я так понимаю, не слышно, но тем не менее, давайте тогда звонить, давайте будем общаться, коннектиться как-то. 209-05.

0: 7-209-5-07. Прямо сейчас набирайте, и будем с вами общаться. А есть у нас кто-то на связи? Здравствуйте. Алло. Алло. Здравствуйте. Что ж такое-то? Не получается, друзья. Давайте еще попробуем. У нас еще есть некоторое время. Мы потратим его как раз-таки на наши дозвоны. 209-0507. Позвоните прямо сейчас в эти самые минуты. Ответьте правильно на вопрос и уже забирайте подарки. Здравствуйте. Алло, алло.
1: Да-да, слушаю.
0: Добрый вечер, как зовут вас?
1: Добрый, Александр.
0: Александр, очень приятно. Где сейчас находитесь?
1: Еду в пробке по малым битукам, слушаю вас.
0: Как там погодка? Как вам вообще такая погодка?
1: Ветер, дождь, ветки летят.
0: Будьте супер. Осторожны. Ну да, супер настроение. Я думаю, из-за этого точно не должно меняться. Прямо сейчас, я уверена, вы выиграете. Настроение еще лучше станет. Вы готовы?
1: Да, готов.
0: Отлично, мы тоже готовы. Сегодня речь пойдет о певице Мадонне. Знаете такую, слышали?
1: Да, конечно.
0: Отлично. Вот говорят, что Мадонна была названа так в честь своей матери, которую тоже звали Мадонна. Ну, то есть мама Мадонны имеет такое же имя. Это правда или вымысел?
1: Я думаю, вымысел.
0: Вы думаете, не может такого быть, что в семье два одинаковых имени?
1: Две Мадонны, думаю, нет.
0: Точно, а если подумать? Ну, вот есть же у вас знакомый какой-нибудь Петр Петрович, Геннадий Геннадьевич?
1: Ну, не две ж Мадонны.
0: Ну, там имена другие.
1: Не, я думал, вымысел.
0: Я ни на что не намекаю, конечно, но вдруг правда. Давайте я до трех почитаю, вы подумаете. 1, 2, 3. Александр, вы считаете, что это вымысел? И не будете жалеть, если вдруг ответ окажется неверным?
1: Нет, конечно, с вами пообщался, уже не жалею.
0: Точно? То есть менять никак не будете свой вариант?
1: Нет, не буду.
0: А если попросить вас поменять, поменяете?
1: Поменяю.
0: Будете менять или нет?
1: Буду.
0: Серьезно?
1: Серьезно.
0: Какой вы интересный человек. А давайте я еще раз прочту вопрос, а вы сейчас уже, уложив в голове все, что мы с вами рассказали друг другу, дадите ответ. Мадонна была названа так в честь своей матери, которую тоже звали Мадонна. Это правда или вымысел?
1: Конечно, правда.
0: Точно? 100% точно?
1: 100% точно.
0: И не будете жалеть, если вдруг этот вариант окажется неправильным?
1: Да вообще не жалею никогда ни о чем.
0: Ну, это правильно, потому что и ответ ваш тоже верный. Да, мать певица одновременно является еще и ее тезкой, Мадонна Луиза Чикони в девичестве Фортен. Вот так как раз-таки мать Мадонны и звали. А вы, Александр, получаете 2 билета в Центр развлечений «Аполло и Квантум», с чем я вас и поздравляю.
2: Урок музыки окончен. Продолжение следует. Каждый будний день в 18:10 на радио Юнитон.
3: Партнер игры ООО «Феникс», боулинги «Аполло» и «Квантум».
2: А если сегодня, можно все! В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
4: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
2: Все это по единой цене. 2650 рублей с человека. Полный безлимит по средам с 17:00. «Аполло» и «Квантум». Живи

0: слушайте в ближайшее время. Хит на все 107. Сразу после рекламы. Реклама.
1: А пахнет-то пахнет как! И на вкус превосходно!
2: Буженина традиционная. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
3: Дублин, Женева, Цюрих, Дубай, Лондон, Оксфорд, Кембридж, Пекин. Не могу выбрать, куда лететь на каникулы.
4: Level 11 делает мир ближе. Незабываемые каникулярные программы по всему миру для школьников от 8 лет. Подготовка и поступление в зарубежные вузы для подростков. Английский с Level 11. 4 центра в Новосибирске для детей и взрослых.
5: Есть просто вода питьевая, есть вкусная, свежесть Алтая. 230-23-32.
6: Аромат – это ваша визитная карточка. Парфюм «Люкс М» – ваша роскошь, ваш уникальный аромат.
7: Здесь начинается искусство аромата.
6: Откройте для себя мир премиальных ароматов без переплат.
7: Новосибирск, улица Семьи Шамшиных, 99, офис 411. Звоните 8-913-913-2242. Наш сайт parfumlux54.ru. Парфюм «Люкс М» – почувствуйте настоящий люкс в каждой капле.
8: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».

0: 8-600-187-251.
1: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
2: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
3: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 октября по промокоду «ЮНИТОН». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
4: Привет! Как настроение?
5: Безумное!
4: Как аппетит?
5: Еще безумнее!
4: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
6: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
7: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
8: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Чают гастрокорд и брюнетки, и блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
2: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
3: В центре стоматологии Белой аптеки.
4: Звоните 382-8300.
5: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
6: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении.
7: Реклама 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября только в приложении Додо Пицца. Пока товары в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони фреш, сырная, чесночный цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на dodopizza.ru и в приложении. Подавец ИП Емец Артем Владимирович. Огранип 318-774-600-590-821.
8: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
9: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
10: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Партнер утреннего шоу «Парфюм Люкс М». ИП «Максимов Игорь Борисович».

0: Погода на радио Юнитон.
1: В нашем городе в эти минуты 8 градусов всего лишь, но зато со знаком плюс. Сейчас прогноз на пятницу, 9 октября. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске пройдет дождь. Ветер будет дуть юго-западный 3,8, порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 8 градусов, завтра днем до 10 градусов тепла.

Столичные студийные показывают 18.42. Привет всем, кто только что подключился к нам на 107 FM. Доджа Кэт, американская певица. Далее продолжает эфир радио Юнитон. Песней о романтических отношениях и некоторых трудностях в коммуникации с возлюбленным. Кстати, недавно выяснили психологи, что с романтическим партнером обязательно нужно дружить. Тогда возникает та самая крепкая связь и это самое счастье в отношениях. Поэтому напишите своей второй половинке прямо сейчас. Она скучает. Ну а мы продолжаем далее.

0: за настоящими турецкими сладостями в турецкую кондитерскую от Исмаила Яшара. Только натуральные ингредиенты, только свежая баклава, приготовленная самим хозяином, вкуснейший лукум и турецкий кофе. А цены? Цены стали прежними. Турецкая кондитерская от Исмаила Яшара на Красном проспекте, 45.
1: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на Красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсию. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Заболел у пса живот? В Ветнаре вас доктор ждет. Ветеринарная клиника Ветнара. 2-60-60-60.
3: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
4: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
5: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Вот это да! Вот это выгода! Только 8 и 9 октября 2026 года в «Быстрономе» скидка 40% на подгузники и игрушки. Подробности в магазинах «Быстроном». «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
7: Смотри, встречка тебе моргает. Дальний выруби.
8: Да у меня не дальний, не ближний. Средний какой-то.
9: Чтобы не было проблем в пути, обслуживай свет в студии «Ксенон 54». Профильный сервис по ремонту фар и установке диодных линз. Работаем с 2008 года. «Ксенон 54». На Тульской 137/2. Звоните 375-2020. Без выходных.
10: Что общего у «Додо» и «Лейс Макс»? Попробуйте сами, заказав новую чипси-пиццу. Раскрошите чипсы на горячую пиццу и хрустите с удовольствием. Да, мы отличаемся, но сочетаемся.
11: «Додо». Реклама. Предложение действует с 14.09.2026 по 9.11.2026, пока продукция есть в наличии. Подробнее на «додопицца.ру». Продавец ИП «Енец» Артем Владимирович. ОГРН 317-774-600-590-821. Город Новосибирск. Красный проспект, дом 17.
12: Мы знаем, как остановить близорукость. Сделайте первый шаг. Запишите ребенка на полную офтальмологическую диагностику в центр «Глазка» на глазка.ру.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Мам, а что это за батончик?
15: Фрутилат. Натуральный, без добавления сахара. Из сухофруктов и ягод.
14: Он такой вкусный!
16: Фрутилат. Вот уже 23 года мы производим натуральные и вкусные фруктовые батончики, пастилу и мюсли для всей семьи.
17: Некоторые фруктовые батончики являются биологически активными добавками. БАД не является лекарственным средством.
18: А теперь к новостям науки.
19: Ученые Академгородка открыли новый ген, отвечающий за крепкий и здоровый сон. Ген активируется при проживании в радиусе 100 метров от соснового леса. Что характерно, ген присутствует у 100% будущих жителей жилого комплекса «Квартал на Российской» в Академгородке.
18: Телефон 230-98-58.
20: Застройщик ООО «СЗ РНГС Академадмет». Проектная декларация на наш.дом.рф.
21: Витом. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
22: Мам, что сегодня на ужин?
23: Мы голодны, как тигры.
22: О, тогда мясо свежайшее, настоящее.
24: Мясо по-таежному. Барский продукт для людей с широкой душой.
25: В стоматологической клинике «Эстетика» бережное отношение к эмали зубов. Акция «Профессиональная гигиена немецкими препаратами 6500 рублей». Мы делаем все, чтобы вы улыбались. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
26: 17 октября. Главное открытие года Новосибирска. Руки вверх бар. Версия 2.0 на Красном проспекте 37. Ты увидишь, как преобразился бар после реконструкции. Новое улетное меню, яркий интерьер и еще больше танцев. Бронируй стол на сайте rvbar.ru. 18+.
27: Каждый из нас хочет оказаться в кругу своих. Тех, кто движется с тобой в одном направлении. Но когда речь идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков приоритета, уступите дорогу водителю, совершающему движение по кругу. Расставь приоритеты.
0: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 7 вечера.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: Забота высокого уровня – это когда продуман любой сценарий вашей жизни. Колясочные, лапомойки для питомцев и еще сотни деталей в жилой системе «Пегас» превращают просто удобный дом в действительно комфортное место для счастливой жизни. Жилая система «Пегас» – то, о чем многие мечтают, здесь, в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО СЗ «Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.
1: Радио «Юнитон». Новости.
4: В эфире служба информации радио «Юнитон». С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Четвертый мост через Обь в Новосибирске официально будет Новониколаевским. Такое название утвердила городская комиссия по присвоению наименований, сообщили в мэрии. Вариант был предложен музеем Новосибирска в честь исторического названия города. Позже его поддержали 70% участников специального опроса. Теперь проект постановления о присвоении названия проходит согласование в подразделениях городской администрации. В Новосибирске расширили стык улицы Петухова с Советским шоссе. Там обустроили еще одну полосу для автомобилей и тротуар для пешеходов. Ранее водители сетовали на постоянные пробки в этом месте из-за сужения проезжей части. Новосибирские новости отмечают, что реконструкцию провели за счет одной из строительных компаний без использования бюджетных средств. Рабочие начали засыпку котлована новой подпорной стены на ипподромской магистрали в Новосибирске. Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев. По контракту все работы на объекте должны завершить в будущем феврале, но строители надеются справиться до конца декабря. Напомню, часть бетонного откоса на ипподромской обвалилась весной прошлого года из-за избытка талых вод. Новую стенку возвели в сентябре. На станции метро «Октябрьская» в Новосибирске продолжат менять турникеты. Теперь настала очередь вестибюля номер 2. Его закроют для пассажиров с полуночи 13 октября до утра 23-го. Аналогичные работы в первом вестибюле провели в сентябре, напоминают в городском департаменте транспорта. Новые пропускные устройства принимают оплату жетонами, транспортными и банковскими картами, а также с помощью биометрии. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске ожидается дождь. Ветер юго-западный 3,8, порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6,8, днем 8-10 градусов выше 0. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами. До новых встреч.
1: Радио «Юнитон»

0: Тебя как звать?
1: Мэрилин.
0: А это по-русски как?
1: Даша.
2: В эфире диджей Даша Макарова.
3: Большой привет всем. 19 часов и 7 минут. С вами Дарья Макарова. Сегодня 8 октября. Отмечаем Всемирный день зрения. Ну, вы знаете, даже 100% зрение иметь не нужно, чтобы увидеть впереди окончание рабочего дня. Кстати, как я это поняла, да, посмотрела на время, да, посмотрела за окно, там... темно, знаете ли. Ну, еще и заглянула в карту Яндекс карты. Пробки, слушайте, 8 баллов прямо сейчас. И я понимаю, да, рабочий день закончился, но еще могу предсказать, не глядя за окно, какая погода. Да, в Новосибирске идет дождь, и будет он продолжаться. И, знаете ли, завтра тоже пообещали дождь. Но... погода у нас в эфирной студии всегда хорошая. Музыка вне зависимости от времени года и температуры воздуха всегда такая яркая, солнечная, теплая. Это нам с вами всегда необходимо. Давайте будем слушать далее музыку. Еще будут хорошие новости от меня. Нашла интересные. Вам тоже понравится, для того, чтобы вы улыбнулись, для того, чтобы вечер ваш был по-настоящему шикарным. Меня зовут Даша Макарова. Целый час будем вместе. Всем привет.
2: Вы слушаете радио Юнитон. В эфире диджей Даша Макарова.
4: Комсомол, спортсмен, наконец-то просто красавец.

0: это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться!
1: Всем большой привет еще раз. С вами Даша Макарова, и я расскажу историю про одного индийца, который предлагает себя в аренду в качестве партнера для праздничного танца. У мужчины по имени Криш Мистри даже имеется 3 пакета услуг, которые стоят от 10 до 20 долларов. Итак, самый бюджетный пакет включает в себя 2 часа совместных танцев, помощь в освоении базовых движений и совместные селфи. Следующий пакет предполагает 4 совместных праздничных часа, а самый дорогой включает в себя полный праздничный день с танцами. Пользователи интернета с необычайным интересом отнеслись к объявлению, потому что многие представляют, в Индии есть специальные традиционные праздники, они длятся несколько дней, и в эти праздники нужно приходить с парой и танцевать. В одиночестве, конечно, не потанцуешь. Однако пока доподлинно неизвестно, является ли объявление реальным, или, может быть, кто-то в шутку написал, хотя мне кажется, с учетом традиции, скорее всего, реальное.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира!

0: слушайте в ближайшее время. На все 107. Сразу после рекламы. Реклама.
1: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день? Учись, общайся, путешествуй. Английский для детей с 3 лет и взрослых в Level 11. Приходите на неделю английского бесплатно и познакомьтесь с нашей методикой. Level 11. Выходим за рамки привычного обучения. Подробности по телефону 235-94-45.
2: Это Леген, подождите, годарное возвращение. Чикен бамбони снова в Додо. Целые куриные кусочки с соусом сладкий чили и альфредо. А еще перец, лучок и моцарелла. Это что, праздник какой-то?
3: Додо.
0: Академгородок – это не просто район. Это свои. И папа дома на Ильича 23 тоже свой. Здесь знают, что делать с твоей головой и бородой. Стрижка – это не про волосы. Это про то, как ты себя чувствуешь, когда выходишь на улицу. Скидка 20% на первый визит. До встречи в папа дома.
4: Что это такое было? Чуть вместе с пальцами не съела. Рулет томленый, душистый, барский.
5: Барский продукт для людей с широкой душой.
6: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «у дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: За настоящими турецкими сладостями в турецкую кондитерскую от Исмаила Яшара. Только натуральные ингредиенты, только свежая баклава, приготовленная самим хозяином, вкуснейший лукум и турецкий кофе. А цены? Цены стали прежними. Турецкая кондитерская от Исмаила Яшара на Красном проспекте, 45.
8: Квартира в жилом комплексе.
9: Такой джакузи.
10: Дочка, просто мост.
11: А нашу рекламу не свопнешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
12: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
13: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
14: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.

0: проектной декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Вот это да! Вот это выгода! Только 8 октября 2026 года в Быстрономе скидка 30% на все сухие корма для животных, наполнители, аксессуары. Подробности в магазинах Быстроном. Быстроном. Хорошо вписался в семейный бюджет.
2: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
3: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
2: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
4: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Десятый раунд. Утреннее шоу Пуша против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
1: Партнер утреннего шоу ООО «Красритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».

0: Погода на радио Юнитон.
1: В нашем городе холодает, плюс 7 градусов. Прямо сейчас идет дождь, и прогноз погоды на завтра, пятницу, 9 октября. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в нашем городе пройдет дождь. Ветер будет дуть юго-западный 3,8, порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 8 градусов, а завтра днем столбики термометров поднимутся до отметки в плюс 10.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: Реклама. Эксклюзив.
1: Новосибирск. Город, где диктуют свои правила. Встречайте Tenet Plus, новый автомобильный бренд для тех, кто выбирает инновации, безупречный комфорт и элегантность. Городские кроссоверы, в которых каждая деталь подчеркивает ваш статус и стиль. Ваш новый уровень вождения уже здесь. Откройте свой Tenet Plus у официального дилера «Восток Моторс». Tenet Plus. Плюс элегантность в каждом движении.
0: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

Для счастья человеку нужно мало. Песню хорошую по радио услышать и готово. Дофамин почти столько же, сколько мы получаем от шопинга. И, кстати, последние исследования показали, что адепты минимализма более счастливы, чем те, кто любит покупать и покупать. Вот так счастье в мелочах. И далее музыка, которая поднимает настроение. Ваня Дмитриенко и трек «Почерк», который уже многим полюбился. Делаем громче, слушаем, наслаждаемся.

0: Реклама. Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP. Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
1: А теперь к новостям науки.
2: Ученые Академгородка открыли новый ген, отвечающий за крепкий и здоровый сон. Ген активируется при проживании в радиусе 100 метров от соснового леса. Что характерно, ген присутствует у 100% будущих жителей жилого комплекса «Квартал на Российской» в Академгородке.
1: Телефон 230-98-58.
3: Застройщик ООО СЗ РНГС 1-1. Проект декларации на nano.dom.rf.
4: Что общего у «Дода» и «Лейс Макс»? Попробуйте сами, заказав новую чипси-пиццу. Раскрошите чипсы на горячую пиццу и хрустите с удовольствием. Да, мы отличаемся, но сочетаемся.
5: Да-да. Реклама. Предложение действует с 14.09.2026 по 9.11.2026. Пока продукция есть в наличии. Подробнее на dodopizza.ru. Продавец ИП Енец Артем Владимирович. ОГРНИК 318-774-600-590-821. Город Новосибирск. Красный проспект. Дом 17.
6: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-40-04. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: 17 октября. Главное открытие года Новосибирска. Руки вверх бар. Версия 2.0.

0: Еще больше танцев. Бронируй стол на сайте rvbar.ru. 18+.
1: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на Красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсии. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
3: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы, одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
4: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
5: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».

0: Жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Что у нас на завтрак? Как всегда, сосиски с дымком. Барские.
2: Сосиски с дымком. Барский продукт для людей с широкой душой.
3: Эй, друг, хочешь за руль? Водительское удостоверение – это твоя безопасность, свобода и комфорт. Без него далеко не уедешь.
4: Не рискуй собой и другими. Давай вместе сделаем движение безопасным. Обучайся, сдавай экзамены и получай права.
5: Не спеши нарушать.
6: Спеши научиться управлять безопасно.
7: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

NSYNC тоже скажу бай-бай-бай, тем более, что моя эфирная смена подошла к концу. Друзья, вечер четверга. Далее в руках Алексея Куприянцева, потому что танцпол в нашем эфире на радио Юнитон, а я Даша Макарова. До завтра с вами прощаюсь. Услышимся. Всем отличного и теплого вечера. Пока. 8 вечера и 1 минута в городе.

0: Точное время на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк». Официальный дилер «Джили», «БелДжи» и «Волга».
1: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер «БелДжи X50+.» Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, «БелДжи X50+.» уже отличный повод. Кроссовер «БелДжи X50+.» – моя движущая сила. «БелДжи» – надежность в движении.
2: Пройдите тест-драйв у официального дилера «Грейт Парк» на Петухова 2/3.
3: Больше танцев, больше драйва. Танцпол Радио Юнитон.

0: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319-547-600-251.
1: Можно и без повода.

0: Радио.
1: Реклама.
2: Колбасы, пальчики оближешь. Окунешься в гастрорай. Изучи состав поближе. Покупай и уплетай.
3: Марский продукт для людей с широкой душой.
4: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Нужен английский? Level 11. Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
6: Ты молодец, переходишь дорогу в положенном месте. Этого недостаточно. В темноте водитель автомобиля может просто тебя не заметить или заметить слишком поздно.
7: Даже переходя дорогу по пешеходному переходу, используй световозвращающие элементы. Убедись, что тебя заметили и пропускают. Безопасность в твоих руках. Помни про жизнь.
8: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении.
9: Реклама 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября только в приложении Додо Пицца. Пока товары в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони фреш, сырная, чесночный цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на dodopizza.ru и в приложении. Продавец ИП Емец Артем Владимирович. Огранип 318-774-600-590-821.
10: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная?
11: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
12: Служба поддержки отличного настроения. Чем можем помочь?
13: Да вот! Как-то праздника в жизни не хватает.
12: Ваша заявка принята. Для получения подарков нажмите 100 и 7.
14: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» запускают новую игру. Праздничный календарь. Каждый будний день в 8:25 знакомьтесь с самыми интересными событиями дня, отвечайте на вопросы ведущих и получайте актуальные подарки. Подробности на сайте uniton.ru и в наших соцсетях. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».
15: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске ожидается дождь. Ветер юго-западный 3,8 с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 8 градусов, днем плюс 8, плюс 10.

0: Привет! Как настроение?
1: Безумное!
0: Как аппетит?
1: Еще безумнее!
0: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить! Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
2: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
3: Что общего у Додо и Лейс Макс? Попробуйте сами, заказав новую чипси-пиццу. Раскрошите чипсы на горячую пиццу и хрустите с удовольствием. Да, мы отличаемся, но сочетаемся.
4: Додо.
5: Реклама. Предложение действует с 14.09.2026 по 9.11.2026, пока продукция есть в наличии. Подробнее на dodopizza.ru. Продавец ИП Емец Артем Владимирович. ОГРН 318-774-600-590-821. Город Новосибирск, Красный проспект, дом 17.
6: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
7: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
8: Душа русской песни. Марина Девятова. 16 октября ДКЖ, 17 октября Дом ученых. В большом концерте с любовью к Сибири. 6+.
9: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
10: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
11: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
12: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 9 вечера. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
2: В больших мегаполисах, за бешеным темпом и блеском витрин трудно найти что-то настоящее, чтобы жить, как подсказывает тебе сердце. А здесь можно быть счастливым и испытывать искренние эмоции. Ведь у нашего Бердска большое сердце.
3: Застройщик ОСЗ «Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Утреннее шоу «Пуш». 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.

0: сосиски нежные, шпикашки венские, пончики мясные попробовал впервые. В общем, все, что в Баском есть, невозможно сразу съесть. Баский продукт для людей с широкой душой.
1: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
2: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СДСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
4: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
5: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. 1 секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
6: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: группа Gangnam Style. Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске ожидается дождь. Ветер юго-западный 3,8 с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 8 градусов, днем плюс 8, плюс 10.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: Реклама. Эксклюзив.
1: Новосибирск. Город, где диктуют свои правила. Встречайте Tenet Plus, новый автомобильный бренд для тех, кто выбирает инновации, безупречный комфорт и элегантность. Городские кроссоверы, в которых каждая деталь подчеркивает ваш статус и стиль. Ваш новый уровень вождения уже здесь. Откройте свой Tenet Plus у официального дилера «Восток Моторс». Tenet Plus. Плюс элегантность в каждом движении.
0: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Я сосиски уважаю, варю, жарю, запекаю и в хот-доге, и в омлете. Любят взрослые и дети. Барский продукт для людей с широкой душой.
1: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
2: Заговорить на английском. Level 11.
3: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
4: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу.
5: Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
6: Я, актриса Ирина Багирова, приглашаю вас на моноспектакль о судьбе Марины Цветаевой в сопровождении камерного оркестра.
7: 22 октября, концертный зал «Сибирь-концерт», 19:00. Билеты в кассах города, 16+.
8: Ну что там?
9: Усталость и сонливость.
8: Да-да, совсем сонливый.
9: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
8: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: 22.00 в Новосибирске. FM 107.7. Слушай первым.
1: Точное время на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк». Официальный дилер «Джили», «Белджи» и «Волга».
2: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер «Белджи X50+.» Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, «Белджи X50+.» уже отличный повод. Кроссовер «Белджи X50+.» Моя движущая сила. «Белджи» – надежность в движении.
3: Пройдите тест-драйв у официального дилера «Грейт Парк» на Петухова 2/3.

0: друзья, начинаем упражнение.
1: На бицепс?
0: Нет.
1: На трицепс?
0: Нет. Для ума.
2: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» запускают «Зарядку для ума». Каждый будний день в 8:40 включайтесь в эфирный процесс сочинения веселых рифм и получайте вкусные, полезные подарки. Генеральный партнер игры ООО «Белое дерево». Производитель натуральных и вкусных батончиков «Фрутилат». «Фрутилат» – фрукты в кармане.

0: Радио.
1: Реклама.
2: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
3: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
4: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: На завтрак, обед и на ужин. Барский продукт семье нужен. Сосиски, колбасы, сардельки, купаты. Дети довольны и взрослые рады. Барский продукт для людей с широкой душой.
5: Каждый из нас хочет оказаться в кругу своих. Тех, кто движется с тобой в одном направлении. Но когда речь идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков приоритета, уступите дорогу водителю, совершающему движение по кругу. Расставь приоритеты.
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске ожидается дождь. Ветер юго-западный 3,8 с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 8 градусов, днем плюс 8, плюс 10.

0: Бондюр. Юнитон.
1: Реклама. Колбаски Гриллинки. Риеты изысканные, да пончики мясные.
2: Что? Что это?
3: Это мясные деликатесы и колбасы Барский продукт. Для людей с широкой душой.
4: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
5: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу.
6: Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

Новосибирске 23.00. FM 107.

0: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
1: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске ожидается дождь. Ветер юго-западный 3,8 с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 8 градусов, днем плюс 8, плюс 10.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

этим было туго. Ты доводил меня, била вдребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил январь. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

нашем городе 4 часа ночи. FM 107.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: нашем городе 5:00.
1: FM 107.

0: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
1: Что это такое было? Чуть вместе с пальцами не съела.
2: Рулет. Томленый, душистый, барский.
3: Барский продукт для людей с широкой душой.
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске ожидается дождь. Ветер юго-западный 3,8 с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха +8, +10 градусов.

0: служба поддержки отличного настроения. Чем можем помочь?
1: Да вот, как-то праздника в жизни не хватает.
0: Ваша заявка принята. Для получения подарков нажмите 100 и 7.
2: Радио Юнитон и утреннее шоу Пуш запускают новую игру. Праздничный календабрь. Каждый будний день в 8:25 знакомьтесь с самыми интересными событиями дня, отвечайте на вопросы ведущих и получайте актуальные подарки. Подробности на сайте uniton.ru и в наших соцсетях. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Что у нас на завтрак? Как всегда, сосиски с дымком. Барские.
1: Сосиски с дымком. Барский продукт для людей с широкой душой.

0: Партнер утреннего шоу ООО «Крас Ритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».
1: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Антон Фадеев. Каждый будний день в вашей компании.
1: Строго по расписанию. 6.55 пуш в эфире. Всем здравствуйте.
2: Всем доброго утра.
1: Доброе утро.
2: Дамы и господа, мы начинаем сегодняшнее сумасшествие.
1: Ага, только мы начинаем. Ты бы видел, что на дорогах творится.
2: Все уже начали
1: там
2: сумасшествие.
1: Там все немножко уже крейзи.
2: Ну, потому что сегодня такой день.
1: Куда как всем мчаться?
2: Ну, все настраиваются на уже какие-то предстоящие выходные.
1: Я согласен, что вырваться из дома и добежать до автомобиля, укутавшись в капюшон, когда тебя сносит ветром, как Мэри Поппинс, до свидания просто. Здрасте, кстати,
2: ну,
1: еще раз.
2: Вы себя держите в руках, друзья. Всем доброго утра. Ну а что касается нашего сегодняшнего дня, ну,
1: начнем.
2: Его начать нужно
1: с тры.
2: Шепайзера!
1: Есть у нас музыка, если это музыкой можно назвать, которая раз и больше никогда не появится. В первом утреннем шоу и на радио Юнитон можем себе позволить, имеем право, но тем-то актуальное. Я предлагаю начать с названия этого трека.
2: А, ну давай.
1: Динь-динь, зарплата пришла.
2: Зарплата пришла. Те, кто получает заработную плату в десятых числах.
1: Ну вот, ну, и если на выходные попадают, то вам динь-динь сегодня не придет.
2: Ну должно быть, по крайней мере, именно так. Поэтому, друзья, всем посвящается, кто получает зарплату. Хотя, я думаю, эта песня будет сегодня приятна всем.
1: Актуально и жизненно, как она быстро испаряется. Исполняют, как написано в социальных сетях и в аккаунте этих артистов, пацаны из Конго.
2: Это правда, пацаны из Конго, которые живут в России при этом.
1: Бикс и Бигинелл. Ну, давайте слушать. Мне прям интересно, как пришла и как ушла.
2: Два прикольных парня, которые живут в России. Поют, вот вы сейчас услышите, какие песни. Ну и самое главное, что это ребята с настроением. Вот они примерно такие же сумасшедшие, как мы с вами.
1: Ваше настроение.
2: Смысле.
1: Ваше настроение на тему этого музыкального материала мы принимаем в виде сообщений, смайликов и криков «Выключите, пожалуйста», в том числе.
2: Или наоборот, сделали погромче.
1: Макс, Телеграм, СМС 8-983-510-107. Встречайте раз и больше никогда. Бигинелл и Тегра Бикс. Зарплата пришла.
2: Дынь-дынь.
0: Трэшепайзер. В первом утреннем шоу.

0: Вот такие пацаны из Конго создают нам настроение в первом утреннем в честь пятницы, друзья. Это Бигинел и Тегробикс. Зарплата пришла, прям на живое, на больное.
1: Давайте почитаем, что вы писали во время звучания этой песни. Ну, поехали. Она сегодня, мне кажется, даже слово трэш как будто ей не сильно подходит.
0: По музыке однозначно подходит.
1: Ну, кстати, многие написали, что очень похоже на группу «Ласковый май» и Юра Шатунов, только версия из Конго.
0: Да, есть такое воспоминание и упоминание прошлого, где-то ёкнуло, да?
1: Да, что это такое? «О, мои ухи», написала Ирина. «Какая милая песня», пишет Мила. «Шикарно», пишет Оксана,
0: огромными
1: танцуем.
0: Буквами через на букву «ща». «Шикарно». «Шикарно танцуем».
1: Ирина пишет, а я сегодня тоже буду вкусно есть.
0: Ну, как в этой песне,
1: у
0: да?
1: У вас
0: раз
1: тоже зарплата пришла, да?
0: Будем вкусно есть.
1: Вы кто такие вообще? Тут приходит сообщение. Вы кто такие? Проснулся в 6:30, больше никогда вот так вот не смогу теперь вот без того, чтобы не включить, например, трэшепайзер, да?
0: Давайте,
1: и не послушать
0: пожалуйста,
1: его
0: регулярно.
1: В эфире. Ну, это мы умеем. Дальше еще. Ну, музычка-то нормик, пишет Евгения.
0: Отлично.
1: Дальше. Еще послание от Светланы. Мне нужна эта песня.
0: Ищите на просторах интернета.
1: Интернета. Ну, да. А вообще, сегодня очень добрый трэшепайзер получился, потому что обычно нам говорят, выключите песню. Сегодня, как будто бы нет.
0: Включили вовремя,
1: но мы ее
0: своевременно.
1: Выключили, да.
0: Но придется вырубить и забыть, по крайней мере, в нашем эфире, в личную коллекции можете дополнять, добавлять, и пора время сверять.
1: В Новосибирске 7:01.
2: FM 107.